0: Ребята, любимые, всем доброе
1: любимые
0: утро.
1: И
0: нелюбимые тоже. Давай так здороваться со всеми. С теми, кто любит вас сами, с теми, кто такой: о, боже, опять в эфире.
1: Переключу-ка я, да.
0: Да, переключай на других. А что ты такой сегодня резкий?
1: Иди на соседнюю станцию.
0: Ух ты какой!
1: Нет, ну просто...
0: А ты ругаться научился?
1: Кто переключает хозяйку, тот никто.
0: Правильно, потому что в эфире
1: королева эфира. И какой-то там Антон.
0: Подождите.
1: Давай.
0: В эфире королева эфира, самопровозглашенная и провозглашенная каким-то там Антоном.
1: Энерджистана.
0: Да. Эльвира Азарова и какой-то там ее соведущий, какой-то там,
1: да,
0: вообще, какой-то
1: там
0: никому не нужный, да, самый не пригодившийся
1: вот
0: ни в каком обществе.
1: Со дна, оттуда просто. Ельчка.
0: Пустой Антон.
1: Во. Ну не, не совсем пустой, у меня там кишки есть всякие.
0: Фу, ну зачем так? Слушай, а если так задуматься,
1: да,
0: ты знаешь, я на днях начала так изучать, ну, просто открыла книжку,
1: да,
0: по анатомии, по биологии,
1: ну,
0: и я поняла.
1: Какие?
0: Просто мы как будто бы вот
1: ничтожные.
0: Мясо есть, кишки какие-то.
1: А, суп-набор, короче, в итоге, да.
0: И я как будто бы, я поняла, возможно, вот ты когда приходишь к врачу, к хирургу,
1: да,
0: он так спокойно относится к любой операции, то есть мне кажется, для него ты, вот как я курицу разделываю.
1: Да, вот я тоже хотел об этом тебе сказать,
0: да?
1: Знаешь, он просто, знаешь, вот это, кто разделает курицу, можно назвать его хирургом по птицам, да?
0: Да, по птицам, а мы для хирурга, возможно,
1: в принципе, да, ну, в кавычках,
0: меня,
1: вы извините, врачи.
0: У меня были, нет, это не оскорбление врачей.
1: Людские
0: просто
1: мясники.
0: Да. Я все время удивлялась, ну почему у врачей, вот приходишь к хирургу,
1: да.
0: Ты сидишь, ему жалуешься, он: да нормально, мы сейчас сделаем, чик-чик-чик,
1: да,
0: все,
1: да,
0: зашьем, все пойдешь. Я думаю, почему он так спокоен, почему он такой циничный?
1: Нет, а с другой стороны, они почему же спокойные, чтобы нас как-то не пугать всеми,
0: да,
1: масштабами
0: нет
1: этой...
0: Я думаю, что они просто вот привыкли, вот как мы выполняем свою работу, просто красный,
1: ну, чик-чик такие.
0: Да, только вот сложные случаи какие-то, да. А мне кажется, так это такая рядовая операция. У меня есть знакомая женщина.
1: Да.
0: Она в день делает вот эти вот женские операции всевозможные.
1: Да.
0: Она в день делает там, ну, 5-6 операций. Иногда доходит до 15, она говорила, бывает, да? Ну, там лайтовые и посложнее.
1: Ну, посложнее,
0: если,
1: да.
0: Если посложнее, то там 2 операции, она говорит, могу сделать. Я думаю, ну как так? Она говорит, да спокойно приходишь, так раз-раз-раз уже, говорит, все понятно, все там...
1: Для нас это вообще ничего не понятно.
0: Да.
1: Ты знаешь,
0: да,
1: как это, как в анекдоте, да? Доктор, а у вас умирают? Да вы что, нас за это заругают?
0: Да, и... Я поизучала анатомию человека, и я поняла, что да ничего такого особенного.
1: Особенного там как бы и нет.
0: Да просто как-то
1: у меня
0: печень,
1: вот, знаешь,
0: почки.
1: Вот у меня вот операция, помнишь, была такое ощущение, как будто они открыли мне вот этот желчный.
0: Так
1: бросили
0: они,
1: туда.
0: Так самое интересное, у тебя ведь не было такой операции, где тебя прям открывали. Там сделали,
1: да,
0: проколы,
1: а,
0: у тебя,
1: да?
0: И все, да.
1: Ну,
0: у меня вот такой шрам из-за этого желчного.
1: Вот поэтому, если у кого-то проблемы с желчным, лучше предупредить это и заранее сделать операцию, чтобы не разрезали потом пол,
0: да,
1: живота. Да.
0: Да. Подожди, а как мы начали это обсуждать? Врачей, болячки? Давай не будем. У нас же сегодня другая тема.
1: Да, давай.
0: Так, ребята, мы сегодня с вами будем обсуждать что-нибудь. Вот я смотрю в наш список.
1: Ну, давай ты
0: думай,
1: сама,
0: ну,
1: да,
0: что взять?
1: Давай 5. Я не знаю, что там.
0: 5?
1: Давай 5. Я наугад сказал.
0: 5. Какую профессию вы бы попробовали на один день просто из интереса? Давай, берем.
1: Давай.
0: Берем. Да,
1: давай.
0: Какую профессию? Вот ты бы какую попробовал? Из интереса.
1: Подожди, а мы в своем теле остаемся, да?
0: Да, в своем теле.
1: Ну, хорошо. Я бы хотел попробовать профессию профессионального жиголо. Ну, где-нибудь за рубежом есть такие профессии?
0: Да,
1: нет?
0: Но ты знаешь, я смотрела такую программу когда-то,
1: да,
0: там в основном они выезжают к каким-то пенсионеркам, там, таким пожилым женщинам. Ну да.
1: Подожди, тогда нет,
0: там,
1: возвращаемся
0: там
1: обратно.
0: Там ты не выбираешь, потому что у тебя там будет хозяйка, которая,
1: да,
0: будет,
1: да,
0: тебя отправлять,
1: да, я не туда я. Хорошо, тогда плейбойчиком в этом...
0: Ты еще не решил.
1: В доме у Хефнера.
0: Антон, у тебя все...
1: Я не знаю.
0: А не хотел бы где-нибудь быть барменом и воровать какие-то напитки?
1: А почему сразу воровать?
0: А мне кажется, ну вот, ну ладно, давай так. Но мне кажется, не все, а то сейчас кто-нибудь обидится, оскорбится. Но мне кажется, они как будто бы подворовывать могут.
1: Смотри, а
0: просто
1: вот...
0: у меня есть знакомый.
1: Нет, вообще там должны
0: он в
1: должны
0: очень
1: да,
0: таком популярном, дорогом
1: заведении,
0: и он немножечко себе так раз-раз.
1: Нет, если у тебя есть
0: открывает
1: такая возможность,
0: А у них есть, нельзя, мне кажется.
1: Мне кажется, да, но такое вообще как
0: вообще
1: бы...
0: Вообще воровство мы осуждаем.
1: Да.
0: Осуждаем.
1: Особенно
0: да.
1: в крупных размерах.
0: А так по мелочи.
1: Да, и нормально.
0: Можно, да?
1: Нет, ну, знаешь, мне кажется, если никто не заметил и все в плюсе, то почему бы и нет?
0: А я бы хотела, например, примерить на себя профессию на один день там, или на неделю какую-нибудь руководящей личности.
1: А, чтобы все раз и присмыкались. Перед, да, перед
0: да, вот что-то такое хотелось бы попробовать.
1: А я бы, знаешь, вот
0: мне в жизни этого мало, только один ты присмыкаешься. Ну, там пару звукорежиссеров. Ну, ладно, три человека в моей жизни присмыкаются,
1: есть.
0: И
1: не,
0: все.
1: Ну, как три? Четыре?
0: Ну, ладно, муж вот. Присмыкается.
1: Четыре.
0: Ну, понимаешь?
1: И еще два маленьких дитя.
0: Ну, с мужем же мне приходится вступать в телесный контакт.
1: Как будто ты ему...
0: я же с тобой работаю.
1: Смотри, из четырех присмыкающихся перед тобой к телу доступ только у одного.
0: У одного,
1: что
0: да.
1: Что за
0: давай.
1: Несправедливость?
0: Мужа убирай.
1: Мы со звукачами тоже хотим иметь доступ.
0: Надо же. Почему ты говоришь «мы», когда хочешь на самом деле этого ты?
1: Хорошо, я хочу.
0: Иди ко мне.
1: Это знаешь, когда вот и хочется, и боязно.
0: Так
1: смотри,
0: вот.
1: Так вот, давай дальше.
0: Вот хотелось бы мне кем-нибудь поуправлять, чтобы
1: то
0: ты
1: есть
0: был
1: директором каким-нибудь.
0: Да, да, и вот почувствовать себя.
1: А подожди,
0: такой
1: директором
0: вот.
1: Чего? Потому что смотри, например, если
0: да
1: ты раз...
0: Да хоть чего уже круто.
1: Нет, подожди, директор больницы, и там уже как бы на особо на врачей-то не надо орать, потому что у них там операции, шмоперации. А вот, например, если ты директор какого-нибудь торгового центра, там у тебя твои менеджера перед тобой.
0: О, да, да, да.
1: Или, например, ты директор, я не знаю, давай, автосалона.
0: Автосалона.
1: Где приходит, и ты такая смотришь менеджеру своему, как его звали? Юсуф? Не помню.
0: Юсуф. Мустафа. Юсуф. Как зовут твоего соведущего? Антон или там как-то...
1: Толик, все говорят.
0: Толик,
1: Артем.
0: Да. Анатолий.
1: Да. Так вот, Мустафа, да, я просто, ну, помню только несколько имен из сериала, вот, «Великолепный век». И вот, Мустафа, и он, ты такая, Мустафа, иди-ка ты сегодня домой. И он перед тобой...
0: А почему домой, наоборот, у меня никто домой уходить
1: нет,
0: не будет?
1: А ты он такой, почему? Ну, тогда иди и работай.
0: О, да.
1: И уже из страха, понимаешь, что сейчас его домой отправляли, а тогда ну
0: А еще я хотела бы попробовать быть какой-нибудь актрисой, но потом я передумала в моменте. Знаешь почему?
1: Да, почему?
0: Потому что они же учат сценарий, текст. Все же надо выполнять по тексту,
1: но
0: по сценарию.
1: Ну смотри, иногда у них суфлеры же есть, тоже есть.
0: Как-то
1: всякие.
0: Не хочется. Тогда актрисой и сняться в какой-нибудь, например, сегодня я снимаюсь в какой-нибудь
1: взрослых?
0: Постельной сцене.
1: Для взрослых?
0: Нет, я голливудская актриса какая-нибудь,
1: то
0: да.
1: Есть такая снимаюсь... легкая обнаженочка.
0: Да. Вот.
1: Типа как в «Титанике», да, когда он ее рисует?
0: О, да. Вот мне бы хотелось, чтобы меня так же рисовали. А я попробовала так лечь там.
1: Представляешь, я сам был Леонардо
0: Ди Каприо. Она там лежит,
1: да.
0: У нее такая большая, полная грудь, да. И такая вот она, такие плавные формы.
1: Да,
0: а
1: да,
0: у
1: да.
0: меня все с точностью наоборот. Такое большое пузо и такая маленькая грудь.
1: Скатились, да?
0: Не то.
1: Хорошо, я бы, знаешь, еще попробовал профессию пилота.
0: О!
1: Ну, там в основном, насколько я знаю, все равно там же есть автопилот.
0: Но там же надо быть трезвым, Антон. Облом.
1: Не, подожди, вообще на любых работах надо быть трезвым. Я же на работах не...
0: Да?
1: Да, трезвый. Это после работы.
0: Это ты нашего трудовика в школе не видел. Он всегда был пьяным. И у него всегда были какие-то байки.
1: Он, видимо, выбрал работу, которая ему подошла, да? Чтобы всегда немножечко быть под шефе.
0: То есть ты еще не решил, да? То есть знаешь, почему ты не решил? Потому что сейчас у тебя работа мечты.
1: Да, нет, я обожаю свою работу, честно. Я извиняюсь еще раз перед тобой. Я месяц очень скучал. Мне не хватает.
0: По работе или по мне?
1: По тебе. И по работе тоже. Почему? Ну, без тебя этой работы мне она не будет доставлять столько удовольствия. Почему? Потому что, ну, все-таки мы с тобой дуэт. И кого-то рядом другого посадить, да, это не будет то уже...
0: В смысле? Кого? У тебя
1: нет,
0: даже это в мыслях
1: тебе,
0: есть?
1: Нет, я тебе просто говорю, вот, ну, ты сказала, что
0: никого
1: люблю.
0: Никого сюда вместо
1: нет,
0: меня не посадят.
1: Нет, я и говорю
0: быстрее
1: то, что...
0: Быстрее тебя посадят,
1: нет,
0: места не столь отдаленные.
1: Без тебя я то, что имею в виду, это будет вообще тебя, не смогу, ну, не будет не то и не смогу. Ну, вот придет какая-то, ну, а о чем я с ней
0: вот
1: поговорю?
0: Вот видишь, вот говоришь,
1: нет,
0: придет какая-то,
1: потому что никто
0: уже,
1: не придет, нет.
0: Ты уже
1: нет, ну, смотри, ты же вот
0: проецируешь ситуацию.
1: Мы сейчас представляем, как бы, да?
0: А тебя все слушатели забулят сразу.
1: Нет, ты же мы сейчас представляем.
0: Представляем.
1: И смотри, просто ты же вот, ну, в раз вот, например, на один день пошла вот актрисой, а с кем мне сидеть?
0: Ни с кем.
1: Да, актриса за место
0: только
1: себя отсюда. У Тёми. Давай лучше у Тёми.
0: Ну, то есть ты не решил. Ребят, тогда вы нам ответьте, пожалуйста, какую профессию вы бы попробовали на один день просто из любопытства, просто из интереса. Какую?
1: Я бы, знаешь, вот если бы
0: я... Я бы хотела куда-нибудь... Да подожди, я тебя перебила. Да кому интересно твое мнение? Я бы куда-нибудь... Вот-вот-вот! В ЦОН!
1: А кем, подожди, ты уверена?
0: Где ваш талончик?
1: А,
0: пойдите сюда, принесите то, принесите все. Потом тебе приносят, и ты такая...
1: В четвертое окошко.
0: Я же сказала вам.
1: В четвертое окошко.
0: Да-да, к тебе там целая очередь. Ну это так, шучу. Ну вот хотелось бы где-нибудь поворчать, посидеть. Хотя мне, в принципе, этого и на радио.
1: Знаешь, еще я кем хотел бы поработать, вот, например? Ну, дайвером страшно, конечно.
0: Угу. Все.
1: Да, фантазия
0: а
1: кончилась.
0: А как же дегустатором?
1: А, не, уже у меня что-то не особо дегустируется.
0: А я хотела бы у Snoop Dogg'а дегустатором мороженого. Хотела бы
1: я уже испугался. Там...
0: Что? Уф. У Snoop Dogg'а
1: хотела.
0: Пойдем
1: вдвоем к нему дегустаторами. Ты будешь еще... мороженое, я тоже буду мороженое.
0: Да, я еще хотела бы где-нибудь поработать в каких-нибудь таких серьезных... В полиции.
1: Подожди, я помнишь, мы говорили как-то...
0: Какой-нибудь такой начальница отдела какого-то криминала. Угу. Вот криминального отдела, как правильно?
1: Криминальное...
0: Я это только в кино видела. Как говорят там, начальник криминального...
1: Отдела, да.
0: Оп-оп-оп-оп, что-то такое вот, что-то такое серьезное. Короче, и с какими-то аббревиатурами. Да.
1: Чтоб сразу вот такая, здесь все звезды, которые
0: я
1: могут,
0: вот такая,
1: могут быть.
0: Я вот такая, сижу такая, вот прям. Вот, мне, а вот хотелось бы что-то
1: как раз
0: такое.
1: Уже все подходит.
0: Да, сразу бы тебя посадила.
1: А при чем вот тут прям, я, подожди.
0: Потому что я тебя не простила за то, что ты со мной целый месяц ругался. Я не простила тебя. Вот,
1: вот
0: тебя бы
1: вот.
0: Сразу посадила.
1: Вот смотри, как ты, значит, сразу. Только один день профессии, а уже пользуешься своим должностным
0: служебным положением. Ладно, шучу. Так.
1: Нет, я вот честно, знаешь, вот в рекламе вот смотрю, вот иногда в Инстаграме вылазит такое, типа, вам такая-то страна заплатит там миллион там денег, я не знаю, ну,
0: да,
1: пусть 100
0: да.
1: тысяч, если вы переедете и будете там на этом острове содержать кошек, ну, к примеру.
0: Ну, к примеру,
1: или,
0: ага.
1: Или
0: ага.
1: Там на вот этом маяке, который год вот надо пробыть.
0: Да там же опасная работа, там она жуткая.
1: Ну, жуткая, да, опасная, что там включил, выключил маяк и все.
0: Так ты же там находишься посреди океана, тебя никто не спасет, тебя просто смоет.
1: Ну, и, подожди, пока шторм. Маяки не смыли же.
0: Ну, хорошо.
1: Вот у меня тоже вопрос теперь, смотри, другой, вот пока мы с тобой разговариваем. Mm. Как строили маяки это раньше в старые времена, вот представляешь, в океане в открытом.
0: А это же все инопланетяне.
1: Конечно,
0: сделали,
1: да.
0: И заселили все на
1: верно,
0: эту планету.
1: Да.
0: Ты забыл,
1: да.
0: Что ли?
1: То либо есть... были технологии, которые им позволяли
0: а ты знаешь,
1: это сделать.
0: В это время что нам пишут слушатели?
1: Что?
0: Вот, я сейчас открою. Так. Хотелось бы попробовать профессию капитан дальнего плавания на круизном корабле. Класс, классно. Так, давайте фантазируйте, ребят, с нами. Мы сегодня фантазируем.
1: Да.
0: Я бы хотел, вот пишет Мироха, давай. Президентом страны себя попробовать. Ой, наверное, в первую очередь вот, все подумали об
1: вот,
0: этом.
1: Вот, вот, смотри, хозяйка, здесь то же самое.
0: Да, пишут, президентом хотели бы. Так, доброе утро. По теме хотел бы попробовать поработать ведущим на радио или диктором на ТВ. Говорят, голос у меня для таких профессий подходит. Еще бы рожу подрихтовать, так и пишет.
1: Ну тогда...
0: Чего?
1: Да вот поэтому он на радио и захотел
0: голос не подходит, и вот он работает же нормально. А все потому, что он нашел свою хозяйку. Прижался к ее полной, пышной, красивой белой груди.
1: Белый?
0: Белое было лишнее.
1: Вообще, я тоже так прям... Я только на этом поймал. Белый?
0: Что за грудной расизм?
1: Да вообще...
0: Не, ну она же у меня белая.
1: Подожди, это как Black... Life Titters.
0: Ужасно. Так, хотелось бы попробовать на один день стать врачом-гинекологом.
1: О, нет! Я сначала тоже думал такой, знаешь, мамологом, там, к примеру. Но к тебе же приходят не только красивые груди.
0: Я объясню, как это работает. Очень мало женщин и девушек идут к гинекологу, просто когда у них все... Что за звуки? Просто когда у них все хорошо. Обычно, вот я знаю даже по себе,
1: да,
0: вот когда все плохо,
1: тогда
0: только
1: жесть.
0: В это время я иду к врачу.
1: Да и мужчины также, поверь
0: мужчины,
1: мне.
0: А мужчины еще хуже. Да, то да, есть, да. В этом смысле у них прям должно все отваливаться, и только в этом случае они идут к врачу.
1: Что, говорит, на полстого? А, посидел, ну, у меня вот, нет, только на полстого. Записался на прием к врачу.
0: Антон, прекращай.
1: Я же сказал, подожди, я просто не...
0: записался, например.
1: Не, а что?
0: Прекращай,
1: нет,
0: так
1: просто
0: нельзя.
1: Вот он говорит, гинекологом, и что он будет там встречаться с молочницами, там, с какими-нибудь еще,
0: все,
1: с кем-нибудь.
0: Тихо.
1: Ладно.
0: Так, я хочу стать пилотом или судьей. Здравствуйте,
1: на
0: вот написали.
1: День?
0: Да. Судьей.
1: Представляешь,
0: или
1: ты вот стал судьей, и что, ты же на один день и кого-то неправильно осудил.
0: Ой, ну это, знаешь, вот вообще да. Это очень сложно.
1: Да.
0: Быть судьей.
1: Однозначно.
0: А потом все равно вот идешь домой, ложишься спать, и вот видишь вот это все,
1: да,
0: мне кажется.
1: Да. И
0: да?
1: Все в голове переворачивается.
0: Да, переворачивается. Там же все равно одна сторона будет переживать, или другая сторона.
1: Обе.
0: Вот, да, вообще очень тяжело. Еще я бы ни в коем случае не пошла бы прокурором, например, или адвокатом. Это психологически,
1: да, психологически
0: для меня очень сложно.
1: Тяжелые,
0: да.
1: Сложные профессии, которые mm-hmm. нужно быть прям, знаешь, вот мне кажется, не то чтобы там бессердечным, а кремень, вот знаешь, вот с чистым
0: да.
1: разумом, с чистой, с чистым
0: не смогла.
1: Я бы тоже не смог.
0: Вообще, ни в коем случае. Так, доброе утро, васабушки. Я бы хотела пообниматься с пандами. Классно.
1: Кстати, классная, да, профессия. Вот знаешь, еще есть такая, оказывается, профессия — переворачивать пингвинов.
0: Круто.
1: Прикинь? Да, то есть они могут, оказывается, упасть, и им сложно
0: встать. Но они же тяжелые, ходи их переворачивать.
1: Ну, я не знаю, в моем представлении они вот такие.
0: Я бы хотела где-нибудь смотрителем на Аляске.
1: Ты замерзнуть хочешь? Ты же не любишь холод.
0: Нет, там же,
1: я
0: люблю холод, да. У меня как раз вот жировая прослойка нормальная.
1: Ты знаешь, я бы, например, вот еще одна профессия мне понравилась. Испытатель матрасов, вот когда ты, ну, там, вот в кровати, да, то есть выпускают там матрасы, да, и как на них спится вообще, да, вот.
0: Ой, круто.
1: Да, или вот, знаешь, еще одну.
0: Ну,
1: с другой стороны, смотри, вот этим испытателем всяких аттракционов, как бы классно.
0: Не,
1: если
0: опасно,
1: кто-то уже,
0: опасно.
1: Как бы классно, если кто-то до тебя уже прокатился.
0: Да,
1: а
0: да,
1: так,
0: да.
1: Знаешь, быть первым, и твоя кабинка ушла, и ты такой... Плохо! Просто понасмотришься, знаешь, вот это... Там колесо обозрения где-то упало, mm-hmm. там еще что-то.
0: А какая-то... ты же хотел, помнишь, ты записывал какие-то песни? Ты же хотел стать певцом.
1: Певцом,
0: а ты бы не
1: да.
0: хотел попробовать себя какой-нибудь
1: звездой? Я бы хотел бы
0: звездой.
1: Попробовать. Я что-то до этого не дошло почему-то. Хорошо, что ты
0: и
1: мне
0: напомнил. И получить Грэмми.
1: Вау.
0: Угу.
1: Хотя бы...
0: Солистом какой-нибудь группы.
1: Нет, ну, солистом группы не хочу. Coldplay
0: какой-нибудь там,
1: нет.
0: Я не знаю, какая еще.
1: Солистом группы, знаешь, почему не хочу? Потому что придется с ними делить свою вот эту популярность. С гитаристом, с бас-гитаристом.
0: А потом... кто на них обращает внимание?
1: Обращают.
0: Да?
1: Ну, как бы вы-то в группе будете. Я бы, знаешь, как хотел бы, как кто быть? Например, классно писать музыку и сам исполнять свои текста. Вот, например, как «Руки вверх», как Жуков.
0: Так, ну, ты же так делал, то есть у тебя просто не залетели песни. А может, ты сейчас опять попробуешь?
1: А может быть, надо попробовать их просто чаще в ТикТок выкидывать. Может быть, какой-то алгоритм считается и как,
0: давай.
1: Прикинь, сорву.
0: Ну-ка, давай ты вот... Спой свою песню. Какую ты последний раз написал?
1: Нет,
0: ты ушла от меня, потому что много пила. Что-то из этого, да,
1: Костичка? Нет, не совсем. Сейчас, подожди, я попробую. Вот у меня что-то из последнего было. Я просто найду там какой-нибудь кусочек, который... Ну, вот это я маме посвящал, правда, да?
0: Давай.
1: Ты знала, что сын у тебя будет до моего рождения. Это было как сон, это было как наваждение. Ты знала, что у тебя будет сын, а не дочь.
0: Подожди, а биты какие? Подожди, давай.
1: Ну там можно любой там помедленнее.
0: Давай, давай, ты под меня.
1: Что он у тебя будет, как ты, точь-в-точь. Такая же улыбка, такой же характер, такие же глаза, такие же, как у тебя. И у него не будет тормоза. Он будет за правду, за доброту. Хотя в наше время это не к чему. Вот
0: никак.
1: Это поворот.
0: Да, по нотам у нас как-то не зашло.
1: Я уже думал, мы входим друг в друга.
0: Так, и что там, что там?
1: Все, кончилось.
0: Так, подожди, я прослушала, пока тут это губошлепило. Что-то было.
1: Не, это был отличный бит, Элечка, зря ты так наговариваешь.
0: Да? Что-то там это как-то...
1: Не, все, ладно, кто услышал, тот услышал. Что случилось на Радио Энерджи, осталось на Радио Энерджи. Или в записи.
0: А, все?
1: Да.
0: Ну ладно. Ой, ребята, мы же забыли. У нас
1: прикинь,
0: же гороскоп
1: 20,
0: вначале.
1: Мы еще гороскоп,
0: а
1: да.
0: мы 20 минут уже для вас вещаем.
1: Это мы тоже по вам соскучились.
0: Как мы соскучились, да. По эфиру. На самом деле нет, но да.
1: Знаешь,
0: гороскоп вот, будет?
1: Знаешь, единственное, Элечка, вот мы же с тобой всегда ну, как бы просыпаемся уже, когда есть какой-то график, распорядок
0: да.
1: дня. Вот с утра, да, ты же знаешь, да, там проснулся хотя бы ненадолго. Такой, хочется спать, вот когда на работу, да? Пока мы были в отпуске, я просыпался в это время, и мне не хотелось спать, что самое интересное.
0: Я весь отпуск просыпалась 6-7.
1: Я думаю, что за...
0: Да, а вот сейчас уже второй день проснуться не могу.
1: Вообще, как будто, знаешь, такое ощущение, как будто объедают меня сном кто-то, знаешь, понимаешь, да, кто-то... Ну да, ну если такое можно сказать.
0: Ну все, давай гороскоп,
1: точка. У тебя майка классная, Венеция, да?
0: Это мне дочь подарила.
1: Ну я говорю, Венеция же, да, у тебя?
0: Я не знаю, что там у меня.
1: Ну, город на воде. Да, Италия, the soul
0: смотри,
1: of Italian river.
0: Здесь моя грудь.
1: А, ты думал,
0: Не смущал.
1: Это я под предлогом рисунка разглядываю твой...
0: Все, хватит.
1: Достопримечательности на майке.
0: Достопримечательности.
1: Уф, а как красиво, да?
0: Красиво. Тогда да. На, смотри.
1: Тут две башни, вы видели бы.
0: Что? Что ты несешь?
1: Две башни.
0: Так, давайте гороскоп.
1: Рисунки.
0: Сейчас вот лишнего наговоришь.
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. Утасаровой и Павлова.
0: Итак, Овны, сегодня лучше действовать быстро, но не спешить с выводами. Вечером появится повод порадоваться результату своих усилий.
1: Да, вот так это для Овнов. Дальше у нас идут
0: Тельцы.
1: Тельцы. День располагает к спокойным и практичным решениям. Не тратьте силы на людей, которые сами не знают, чего хотят.
0: Близнецы, вас ждет интересный разговор или неожиданная новость. Случайная идея может оказаться весьма полезной.
1: Раки. Хороший день, чтобы разобраться с накопившимися делами в личном общении, проявите немного больше мягкости.
0: Львы, сегодня вы легко окажетесь в центре внимания. Используйте это не только для впечатления, но и для решения важных вопросов.
1: Девы, порядок в делах поможет навести порядок в мыслях. Не пытайтесь контролировать абсолютно все. Кое-что решится само по себе.
0: Весы, день потребует определенности. Если давно откладывали выбор, сегодня обстоятельства могут подтолкнуть вас к решению.
1: Скорпионы, интуиция сегодня особенно точна. Доверяйте внутреннему ощущению, особенно если слова человека расходятся с его поступками.
0: Стрельцы, вам захочется перемены, новых впечатлений. Даже небольшая смена привычного маршрута подарит неожиданно хорошее настроение.
1: Козероги, день подходит для работы, планирования и финансовых решений. Главное, не берите на себя чужие обязанности.
0: Водолеи, неожиданная встреча или сообщение способно изменить ваши планы. Оставьте немного свободного пространства для импровизации.
1: Рыбы, сегодня особенно важно не торопиться. Спокойный разговор поможет избежать недопонимания и вернуть хорошее настроение.
0: Ребята, пишите нам по теме, какую профессию вы бы хотели попробовать на один день просто чисто из любопытства.
1: Пишите 8 700 107 10 22.
2: Как бороться с осенней хандрой? Просто слушай Васаби.

0: новости. В Китае мужчина зарабатывает по примерно, ну, плюс-минус. Сейчас я, подожди, переведу.
1: Давай, если что, так, скажи мне, я попробую.
0: Так, умножь 1,3 миллиона, умножь примерно на 6.
1: Ого, 7,2?
0: Ну, где-то около, получается, да, 7,2 получается?
1: Ну, это я уже в голове почти.
0: Ты умножал,
1: я,
0: да?
1: 7,2.
0: Ну, где-то 7 с лишним миллионов тенге в месяц за то, что чешет людей. Да, он построил
1: где?
0: На этом целый бизнес везде.
1: А
0: мужчина открыл даже несколько салонов. Клиенты приходят, ложатся на массажные кушетки, а специально обученные сотрудники надевают длинные накладные ногти, такие длинные, да, они их обрабатывают,
1: так,
0: все,
1: понятно,
0: и начинают чесать разные части тела. О, как я захотела, чтобы мне спинку почесали.
1: Да, не говори.
0: Услуга стоит примерно плюс-минус около 20 с лишним тысяч тенге.
1: За
0: час? Один час. В час. Ох. 20 тысяч
1: тенге. Ну, у меня час никогда ничего не чешется.
0: Да, она настолько стала популярной, что предприниматель планирует расширяться и дальше.
1: Смотри, какой, а?
0: Да. Чешет спинки, чешет ножки.
1: А может быть, открыть салон, где тебя щекотят?
0: Ну, я не знаю, но я просто знаю, что есть такие салоны, после которых все чешется, конечно.
1: Я знаю, да.
0: А вот такие салоны, чтобы там пришел и тебе все почесали, вот таких я не знаю. Но я бы все-таки как-то себя бы не доверила.
1: Все почесали.
0: Да, вот они почешут, они же все-таки микроцарапинки.
1: А вот иногда же бывает, остаются, иногда же бывает у тебя
0: столбняк.
1: Где-то... Нет, а бывает же, у тебя где-то внутри чешется, например.
0: Да, ну, там, у меня не бывает.
1: В ухе. Ну, к примеру,
0: в ухе, да. Вот приходишь, то они вот так вот ватной палочкой, ты так... Ну, обычно бывает...
1: А если пупок вот почесался, например, ну это же внутри имеется в виду.
0: Извините.
1: А там, понимаешь, там же вот этими ноготками аккуратнее, там же шов, вот кишку за. И прикинь, вот тебе пупочек зашили, а она тебе раз такая чешет и ковырнула вот эту ниточку, и вот этот разошелся.
0: Ты думаешь, так?
1: Все. Моментом. Ну, я думал так, да.
0: И вот пупок развязывается.
1: Ну да, я думал, ты знаешь, вот это вот когда. Например, ой, торт делаешь, и там вот тебе нужно пакетик снизу так разрезать, чтобы его так выдавить, короче.
0: Да, да, да.
1: Вот, и, как бы так, я думаю, вот так завязывается.
0: И все сразу вытечет. Ну все, я забыла.
1: Нормально, нормально. Так вот, он молодец. Знаешь, почему вот...
0: Ты меня сбил.
1: Предпринимательская жилка.
0: С удаливыми ушами.
1: Я тебе скажу, ты сказала, а вдруг там какая-нибудь микротрещинка останется или еще, вот ты говоришь, попадет.
0: И занесут какую-нибудь заразу.
1: Тоже.
0: Так, в Алматы разыскивают двух пациентов Центра психического здоровья.
1: Это вообще нечто, я прям в шоке.
0: Полиция и волонтеры... Лидер .kz просит горожан помочь в поисках двух пациентов. Ребят, помогаем.
1: Так они уже
0: которые покинули Центр психического здоровья на улице Кекилбайулы. По данным волонтеров, они могут быть дезориентированы. Нелли Шахрай, 1989 года рождения,
1: Нелли
0: ушла из больницы
1: Шахрай
0: 16 апреля. Помню я твою Нелли. Так,
1: Фортадо?
0: Да нет, местную Фортадо. Денис Антипин,
1: так,
0: 1991 года
1: помню
0: рождения.
1: Помню я твоего Дениса.
0: Да, покинул медучреждение утром 13 мая.
1: Прикинь, сколько уже времени прошло,
0: мая?
1: До сих пор не могут найти. Вот так.
0: 16... Подожди, я думала, это день рождения.
1: Это нет, хозяйка, продолжаются поиски. Просто вот в чем. Я поражаюсь,
0: то есть
1: почему они вышли весной, в конце, считай, весны, и сейчас уже начало сентября, не могут найти их. Да. Но у меня есть предположение.
0: Например?
1: Инопланетяне забрали.
0: А, ну вот не надо было озвучивать таких предположений. Горожан просят обращать внимание на людей, похожих на разыскиваемых. Ребят, зайдите almaty.live, посмотрите на их фотографии, посмотрите и разыщите. А есть же камеры, которые лица считывают, нет? Я вот не знаю, вот эти вот QR-коды.
1: Наверное, они, наверное, знаешь, настолько продвинутые, они обходят вот эти лазейки.
0: Я вот не
1: то
0: знаю.
1: Есть они знают ну, какие-нибудь мертвые зоны, и по ним ходят.
0: Точка, ты вот сейчас договоришься про этих инопланетян, что тебя вот возьмут туда и отправят в Центр психического здоровья. Так, легендарный 82-летний актер Аль Пачино объявил, что станет отцом в четвертый раз.
1: Я в шоке.
0: Матерью ребенка стала 29-летняя Нур Аль Фал.

0: Алла. Нур Альфа-Алла. Да, новость вызвала широкое обсуждение в обществе из-за 53-летней разницы в возрасте пары. У актера уже есть трое детей от предыдущих отношений. Ты представляешь, что
1: 53.
0: Еще твоя будущая женщина не родилась.
1: Прикинь.
0: Только когда тебе стукнет 53.
1: Через 6 лет.
0: Она, да, только через 6 лет она только появится на свет. Ты представляешь, что у него в голове?
1: Вообще.
0: А что у нее?
1: Да.
0: Какая красивая девушка.
1: Покажи,
0: ты видел?
1: Нет.
0: Сейчас тебе покажу, подожди.
1: Ну вот, ой-ой-ой.
0: Да она как
1: она вообще лапочка,
0: рядом с ним.
1: Да, лялечка такая. Классная, она такая чем-то красивая. Мне Ализе напоминает, помнишь?
0: Да, не, она не такая
1: ну,
0: красивая.
1: Нет,
0: Ализе некрасивая.
1: Нет,
0: мне
1: ну,
0: не нравится
1: это очень
0: она.
1: Красивая девушка.
0: А вот эта девушка,
1: вот просто я
0: Аль Пачино,
1: понимаю, может быть, она, конечно,
0: она
1: с детства смотрела какие-то его фильмы и фанатеет там по лицу со шрамом.
0: Ну, это
1: не
0: очень
1: знаю.
0: Странно.
1: Ну, это очень странно.
0: Но с другой стороны, посмотри на Петросяна. Ну там она, да, она и выглядит как его ровесница.
1: Да.
0: Это Бурхунова, Бурхунова,
1: да.
0: Да.
1: Но смотри, с другой стороны, там Петросян, а здесь Аль Пачино.
0: Да, и вот недавно...
1: Поверь мне, если бы мне сказали, выбирай Аль Пачино или Петросяна, я бы Аль Пачино выбрал.
0: Я видела это видео даже в сети завирусилось, где Петросян сидит, и к нему подбегает Матильда такая маленькая, это доченька его.
1: Я подожди, сейчас, в последнее время, просто когда ты говоришь...
0: Сейчас, подожди.
1: Я испугался, думал, что-то другое к ней подбегает в костюме.
0: Это когда мы Рилсов
1: да, пересмотрели,
0: и теперь, к слову, Матильда
1: вообще,
0: относится иначе.
1: Я не знаю, зачем
0: а
1: это сделать.
0: Красивое
1: имя.
0: Имя,
1: да.
0: Красивое имя Матильда.
1: Я вот, знаешь, его, я его помню, во-первых, с фильма «Леон. Профессионал».
0: Да,
1: это
0: да,
1: имя.
0: Да.
1: Мне нравится, как там сыграла Натали Портман. И там вот это
0: идеально.
1: Имя такое классное, ей
0: оно
1: подходит.
0: Такое,
1: да.
0: И вот почему
1: и оно очень
0: его?
1: Красивое, Матильда. Mm-hmm. Да, вот знаешь... Ну, прям очень такое, знаешь, мне кажется, даже что-то возвышенное есть, аристократическое. А взяли и назвали теперь... И ты...
0: Да, да, из-за рилсов и тиктоков.
1: Это вот просто, прикинь,
0: вот даже я нормально
1: кто-нибудь
0: не
1: возьмет...
0: Нет,
1: просто
0: имя.
1: Прикинь, возьмет он рандомно и у себя там где-то на своем райончике и назовет, например, свое место. Эй, это Антоны.
0: Все.
1: Или там...
0: А ты бы хотел, да?
1: Да нет, конечно.
0: Ты что, дразнилок в детстве мало было?
1: Мне и так хватило, да, поверь мне.
0: Так,
1: у меня
0: ладно.
1: У меня иммунитет уже к ним.
0: Тишина.
1: А, окей.
0: В Алматы показали будущий стадион на 45 тысяч мест. Центр развития Алматы опубликовал визуализацию нового стадиона, который строится в городе. На видео показано, как будет выглядеть будущая футбольная арена на 45 тысяч зрителей. Стадион планируют устроить по требованиям четвертой категории УЕФА, что позволит проводить здесь международные матчи. Видеопроект создано с помощью ИИ. Ну вот примерно плюс-минус
1: да,
0: вот
1: да, да.
0: Уже показали, как будет выглядеть.
1: Ну, знаешь, вот благодаря ИИ мы можем теперь просто вот так будет выглядеть это. И ты такой, о.
0: Ну я надеюсь, что построят все.
1: Ну нет, это конечно. Да.
0: Да. Так, Шакира тем временем выступит в Бишкеке. На стадионе, рассчитанном на 50 тысяч мест.
1: Вот туда, мне кажется, вот знаешь, вот...
0: Мировая звезда да. может приехать туда, то есть доехать до Кыргызстана уже в ноябре. Сейчас стороны согласовывают условия, сообщили в управлении делами президента Кыргызстана.
1: Хозяйка, ты
0: какой
1: знаешь, вот я
0: стадион
1: думаю...
0: Какой там стадион классный
1: открыли? Я думаю, это здорово. Во-первых, смотри, у нас вместимость, вот, например, самый большой стадион, конечно, не столько количества народу не вмещает.
0: Так.
1: Поэтому, соответственно, видимо, и билеты где-то на звезд мировых немного дороже, чем ну, в основном
0: думаешь?
1: Мире.
0: Думаешь?
1: Я тебе скажу.
0: Я об этом вообще не думала.
1: Во всем мире вообще билеты на концерты где-то... Цена у них от 60 до 100 долларов. 100 долларов это, примерно, по-моему, где-то максимальная цена
0: да,
1: за билет.
0: Серьезно?
1: На наши деньги это где-то 50 тысяч. За 50 тысяч это считается, что у тебя лучшие места. Я бы пошел бы, конечно, да, так, за такую сумму. То есть, а почему, например, у нас...
0: А в Кыргызстане, интересно, почем будут
1: потому
0: билеты?
1: Потому что, вот смотри, вот я
0: поедем
1: и хочу сказать. Я бы с удовольствием,
0: Шакиры?
1: Потому что, смотри, 54 тысячи человек. Будет, то есть, это окупится однозначно. Это,
0: ну, да.
1: это пол
0: не,
1: нашего,
0: это понимаю,
1: 2,5 наших стадиона.
0: Я вот, у меня младшая дочка, она фанатка Шакиры. Я ей пообещала, что я повезу ее на концерт.
1: Ну просто вот, я имею в виду, знаешь, вот когда, знаешь,
0: я
1: сравниваешь.
0: Я вот не знаю, ехать, а может быть, если она прилетит в Бишкек, может она и в Алмату прилетит.
1: Ну, кто
0: другой
1: знает.
0: Подать.
1: Ну, да. Ну, видишь, я просто к чему тебе говорю? То, что все-таки от цены же тоже зависит. Мне понравилось, как один стендап-комик сказал. Я, конечно, говорит, люблю певца Басту.
0: Угу.
1: Но 8 тысяч рублей я люблю больше. Вот я также 50 тысяч тенге люблю больше, чем, например,
0: Да.
1: Еще, знаешь, я просто посмотрел...
0: А вот сколько
1: посмотрел...
0: денег максимум ты бы отдал за концерт Шакиры?
1: Ну, $100 в легкую.
0: В легкую?
1: Да, понимаешь, ну просто...
0: Тебе она настолько нравится?
1: Ну, во-первых, она просто, это мое детство, я не знаю, молодость там, и она звезда, классно, я посмотрел бы просто. Угу. Ну, $100 можно отдать за прям свою звезду любимую, ну...
0: Ты знаешь, я чего не совсем поняла, да? Вот да. Отдавать такие огромные деньги за концерт Канье Веста.
1: Вот вообще
0: у него не... там шоу нет, вот Джей Ло там, она старалась, танцевала, пахала.
1: Это просто на сферу посмотреть.
0: Да, просто сферу. Она, оказывается, не работает, если дождик чуть покапает. Тоже
1: еще
0: вот
1: и... ну и фейерверк там еще красивый типа был.
0: Фейерверк был, да. Ну и все.
1: Ты знаешь, и, вот честно, вот я сейчас... меня бы спросили, на что бы ты пошел? На концерт Канье Веста или на открытие игры кочевников? Я бы вот с удовольствием бы наоборот пошел на игры кочевников.
0: Конечно.
1: Посмотрел. Это шоу, чем шоу Канье Веста.
0: Да у него там и не было особого шоу.
1: Вот
0: просто
1: это
0: сфера.
1: Я не понимаю.
0: Все посмотрели на то, как там меняются картинки.
1: Зато знаешь,
0: так,
1: что самое интересное?
0: Надо было... Мне не понравилось то, как с тобой, себя знаешь, да. повел Канье Вест. Почему он ни с кем не здоровался?
1: Ну, это типа его стиль такой.
0: Ну, стиль. Ну, может быть, вообще там вообще другой человек прошел
1: вот.
0: В маске.
1: А смотри, хозяйка, я бы, знаешь, я бы... Нам надо было с тобой на концерт Канье Веста во второй день пойти, потому что пускали многих бесплатно, потому что он не выступает на площадках, где мало народу.
0: Угу.
1: Поэтому, то есть он только
0: да
1: когда...
0: Да там многие
1: когда
0: уже потеряли
1: солдат,
0: билеты и уехали.
1: Вот именно,
0: улетели.
1: Поэтому во второй день просто открывали двери и заходите, кто кому хочется.
0: Это правда,
1: правда.
0: Или это просто
1: это
0: слухи?
1: Это правда.
0: Да?
1: У меня товарищи так зашли.
0: Ага.
1: Потому что, понимаешь, смотри, многие поуезжали, многие не смогли попасть, потому что у
0: да,
1: них...
0: Да-да-да, у них билеты
1: да,
0: горели,
1: билеты.
0: Потому что они только на один
1: еще
0: день прилетели.
1: Не все прям солдат были проданы, то есть билеты за такие
0: да,
1: цены.
0: Да-да-да.
1: А вот, то есть он скажет, у вас пол стадиона, я не пойду выступать. Поэтому, чтобы этого такой не было проблемы, они открыли ворота и запускали
0: ну,
1: еще и бесплатно.
0: Же. Ладно, идем дальше.
1: Давай дальше.
0: В России в сети массово возмущаются нарядами мам на школьных линейках. Мы же вчера не обсудили.
1: Да, кстати, да, давай сейчас.
0: Пользователи жестко раскритиковали образы некоторых мам, заявив, что для школьной линейки они выглядят слишком сексуализированно и напоминают наряды эскортниц. В комментариях пишут, что каким бы эффектным ни был образ, стоит помнить, это школьный праздник ребенка, а не вечеринка или фотосессия. И больше всего достается детям, которым потом могут припоминать наряд их родителей.
1: Конечно.
0: К слову, в сети отдельно подметили, что подобные образы чаще всего выбирают кто? Мамы мальчиков. Конечно же, мамы мальчиков. Я смотрела все это.
1: Вообще...
0: Я даже посохраняла пару постов.
1: Ты
0: там
1: знаешь...
0: действительно девушки, женщины берут, надевают на себя какие-то гольфики, короткие
1: Я бы сам
0: юбочки.
1: Бы пошел с удовольствием. Я вообще никакого не имею уже отношения
0: чисто
1: к школе.
0: Чисто посмотреть на мамочек,
1: да?
0: Да?
1: Просто, знаешь, так...
0: Но у нас такого не было.
1: Нет, ну да, я понимаю.
0: Да, я не видел, чтобы у нас на линейках мамы так откровенно одевались. Знаешь, я так как-то скромненько. Но то, что я вижу
1: такие,
0: в рилсах и в сети, ну это да. Конечно, там мамы мальчиков отжигали жестко. Какие-то чулочки, какие-то бантики. И
1: с открытым вырезом
0: обычно,
1: какой-нибудь
0: да,
1: комбез
0: да,
1: вообще прям.
0: Да, декольте глубокое, кружевная, да. Какая-то такая вот, знаешь, кружевной топ, открытый живот,
1: да.
0: Короткая юбочка.
1: И здесь показывают мальчики с 11 класса смотрят уже на эту маму.
0: Да, там еще при помощи
1: вожделеют.
0: Искусственного интеллекта
1: да.
0: там создавали.
1: Не, ну
0: да.
1: Понятно.
0: Да. Да, но это по приколу уже было, но все-таки вот эта юбочка, обычная юбочка плиссе, школьная.
1: Да,
0: они их сексуализируют, гольфики детские белые сексуализируют. Зачем
1: колокольчики
0: это делают?
1: Вот эти юбки
0: да,
1: тоже, да.
0: Зачем?
1: Я не знаю, если вы... Вот,
0: Но я не мама мальчика, я не знаю, может быть, если бы я
1: вот,
0: стала
1: знаешь,
0: мама мальчика, возможно, я бы
1: я
0: не
1: вот задумалась,
0: поняла.
1: Нет, ну хорошо, ты мама мальчика, ты для чего? Ты же идешь все равно на... Хоть девочки, хоть кого, ты же идешь на линейку.
0: Да.
1: Зачем? Вот ты кого там хочешь удивить? Других мам, они скажут, ну, к примеру, извини, как ты одета вульгарно, да, то есть остальные, mm-hmm, которые, если ты слишком mm-hmm. вызывающая. Mm-hmm. Папы, конечно, скажут, к примеру, да?
0: Ну, не все папы так скажут.
1: Ну, хорошо, остальные будут молчать, просто потому что жена запретила свистеть.
0: А я вот не представляю, каким бы папой ты сейчас был? Вот пошел бы на родительское собрание.
1: Ну, я бы там скинтовался бы со всеми мамами.
0: Особенно с мамами, да.
1: Конечно.
0: Ну, я это знаю. Вот поэтому вот как-то тебе и не надо. Тебе не надо.
1: У нас есть... был бы другой чат.
0: Потом вот я и говорю. Видишь, то, как ты это томно преподносишь, уже понятно.
1: Нет,
0: ты был бы самым вот этим вот грязным, пошлым.
1: Знаешь, почему я томно преподнес? Что это будет, типа, здесь только писать по-серьезки.
0: Вы хотите меня? Если да, я приеду. Так, Shape of You, Эда Ширана, назвали самой опасной песней для водителей.
1: Почему?
0: Я не знаю. Ну-ка, Ержик, включи, найди. Эд Ширан, Shape of You. Shape of You.
1: Of
0: You. Shape of You.
1: Схапе, правильно. Сейчас он ще найдет.
0: Эд Ширан.
1: Схапе.
0: Ед. S-H-I-R-A-N.
1: Он так, подожди, глаза закрывает, как будто он идеально разговаривает на английском, и мы сейчас ерунду говорим.
0: Эда Ширана назвали самой опасной песней для водителей. Исследования проанализировали 30 популярных плейлистов Spotify для поездок и выяснили, какие треки сильнее всего влияют на поведение за рулем. На первом месте оказался хит Эда Ширана с темпом 192 BPM. Следом Wonderwall, Oasis и Stay the Kid Leroy.
1: The Kid Leroy
0: и Джастина Бибера. Stay.
1: Я так полагаю, по BPM, видать, они очень медленные, и они
0: В топ-10 также вошли Rebel Yell.
1: Rebel Yell.
0: One Way or Another.
1: One Way or Another.
0: Иди, посмотри, Ержик поставит. Так, что там? Давайте сейчас мы найдем, ребята, и поставим Эда Ширана. Нету Shape of You, что ли? Есть? Вот, Shape of You. Shape of You. Shape of You. На, вот озвучь, вот какие песни еще там. Я
1: так,
0: не могу это
1: One Way or Another, Happy, Heya, Don't Stop Me Now, Mr. Bridgeside и Lock It Out of Heaven.
0: Вот, такие песни. Эти песни слушают за рулем на Spotify чаще всего. Да.
1: Сейчас мы...
0: А песня Shape of You Эда Ширана назвали самой опасной песней.
1: А сейчас, представляешь,
0: песней.
1: Мы ее поставим, и все уснули у нас.
0: А я докажу то, что она не опасная. Нет, давай. Начинают водители сразу разгоняться и дерзко ездить. Давайте, водители на кобальтах, зажигайте.
1: Специально для вас.
0: Дочка Илона Маска, Вивиан Уилсон, снялась в анти-ИИ компании испанского модного бренда Desigual. В ролике Вивиан издевается над роботом, похожим на Tesla Optimus, и доказывает его ограниченность. Ставит на него мяч для гольфа, выгуливает на поводке, заставляет косить газон. Робота сыграл живой актер. Авторы компании пошутили, что украли работу у робота, наняв человека. Уилсон публично выступает. Это Уилсон, это оказывается. Я смотрел, такая красивая девушка.
1: Да?
0: А это, оказывается, парень. Да. Он публично выступает против своего отца Илона Маска. Они не общаются с 2020 года, когда Вивиан совершила каминг-аут как трансгендерная девушка.
1: Подожди, это он был мальчик и стал
0: так он, получается, да, Уилсон, да. Угу. Сейчас она, теперь Вивиан Уилсон, я так поняла.
1: Еще и красивая девушка, да?
0: Да, но он такой, ну, такой модельной внешности.
1: Нет, просто в наше время, представляешь,
0: сейчас,
1: раз и
0: Илон
1: ошибся.
0: Маск от него отвернулся, что он объявил себя девушкой. То есть это был сын, а потом он такой, я хочу быть девушкой.
1: Не, ну он же тоже это что-то девушкой. Там специально это сделал, потому что он не поддерживал.
0: Он там стал какие-то гормоны принимать, и, в общем, он стал вот теперь уже этой девушкой, моделью. И снялся в такой рекламной
1: Элечка,
0: компании.
1: Да что уж там, сделал, ты видела одну из новостей, я не знаю, я упустил, или я тебе не скидывали, мы, может, обсуждали, что сейчас где-то в Европе даже уже начинают открывать клиники по смену пола младенцев.
0: Вот, а вот этого я
1: ты
0: вообще
1: видела?
0: Понять не могу.
1: Я в шоке. То есть
0: это правда или это просто какой-то
1: нет,
0: слух?
1: Нет, это не слух, это я постараюсь найти эту новость сейчас в перерыве, да? Там прям было потом, я почему обратил на это внимание, там уже было написано, докатились, дно днищенское, типа того. И прям действительно уже фотография этой клиники, и там надпись, то, что да, пожалуйста.
0: Жесть.
1: Там есть определенные, конечно, условия,
0: я
1: почему
0: вообще,
1: это делается.
0: Да, я нарвалась на хейт вот месяц назад, когда я в радиоэфире сказала, что если бы у меня родился мальчик, я бы не делала ему обрезание, знаешь, по какой причине? А по причине того, что пусть он сам вырастет и сам решит.
1: Сам выберет, да, что делать со своим телом.
0: А может быть, ему больно, я же не знаю. Ведь ребенок, он когда рождается, он же не может сказать, мам, не больно. Зачем вы там что-то отрезали? И потом я, знаешь, больше на что опираюсь. Но природа его создала таким. Для чего-то, значит, это нужно в природе. И ничего бы я ему все-таки не отрезала. Но это я так мыслю. Так как я мыслит очень мало человек. Очень
1: хозяйка,
0: мало.
1: Хозяйка, ты знаешь, я вот считаю, смотри, что если операция какая-то необходимая для здоровья,
0: необходимая,
1: то да. А вот здесь, да, я тоже, потому что, смотри.
0: Ну вот сейчас рождается мальчик, и
1: он
0: сразу
1: здоровый,
0: делают...
1: все нормально.
0: Нет, ему сразу же делают в больнице, там многие мамочки делают обрезание.
1: А это же невероятно
0: это же
1: больно.
0: Конечно,
1: и тогда,
0: это больно.
1: Когда, прикинь, младенец должен познавать мир, то есть радости, да, то есть
0: ему причиняют
1: улыбаться, Прятаться там, да. А тут ему раз, и это же за один день не проходит.
0: Да.
1: Это пока заживет, прикинь, как младенец. Там у него вообще с психикой что происходит.
0: Вот.
1: Он даже не понимает, откуда, почему.
0: То есть, получается,
1: почему.
0: Ты меня понимаешь.
1: Я тебя поддерживаю.
0: Да, вот, я бы все-таки не сделала. Потом вырастет, и он сам решит,
1: конечно,
0: что ему делать со своим телом.
1: Да.
0: Со своим телом. Пусть сам решает, да. А насчет смены пола, конечно, я в шоке. Если это не слухи, то ребенок все-таки должен сам выбрать. И также, ну ладно, эту тему вообще затрагивать не буду.
1: Лишнее,
0: да, тоже. Когда вот дети маленькие, а им там внушают, что-то там мозги промывают, и они выбирают там, да, вот касательно там каких-то религиозных вопросов, тоже все-таки дети, пусть дети сами, пока вот растут, вырастет, он сам решит.
1: Да,
0: он сам решит, как ему быть, какие праздники отмечать, какие не отмечать.
1: Ну, видишь, некоторые просто начинают...
0: Или же, когда из ребенка делают сыроеда, вегана, что за бред вообще?
1: Помнишь,
0: мы
1: что
0: сыроеды,
1: когда...
0: они все детство ели мясо с мужем, потом выросли, потом в 30
1: выбрали
0: лет они
1: себе, да, что
0: решили...
1: мы не хотим мясо, шашлычки,
0: лет,
1: не хотим вкусные шашлычки, не хотим вкусные манты,
0: нет,
1: самсы.
0: Они ели,
1: да.
0: Нет, они ели
1: мы
0: это
1: не
0: до
1: 30
0: лет.
1: Уже, да, такие,
0: теперь
1: типа...
0: они решили заниматься своим здоровьем и сосудами, они отказались там от мяса, они отказались от жареного, жирного и вообще всего того, что приготовлено, например, да, они стали сыроедами,
1: и, ребенок...
0: и они делают ребенка сыроедом.
1: А ты видела ролик, где ребенку дают попробовать, ну, он там, видать, я не знаю, родители веганы, и тут ему дают попробовать либо сосисочку.
0: Сосиску, я видела.
1: Он
0: это
1: просто
0: видео.
1: В восторге,
0: да,
1: от этого, какой, как это вкусно. Ты знаешь, вот родители, которые навязывают свое какое-то образ жизни,
0: пищевой
1: именно,
0: образ
1: пищевой,
0: жизни, да, пищевое поведение, это ужасно.
1: Это очень,
0: да, вот,
1: да,
0: тоже.
1: Страшно.
0: Если я сейчас бы стала вегетарианкой, ни в коем случае не стала бы детям пихать
1: естественно,
0: веганскую,
1: а помнишь,
0: вегетарианскую,
1: вот, смотри,
0: еду.
1: Это ладно, у вас
0: пусть
1: уже взрослый какой-то организм, который уже понимает, да, там, как, что на него влияет. Но ребенок, например, помнишь, даже когда была новость, где ребенок у вот этих веганов умер от истощения?
0: Да, да, да. И таких случаев
1: да,
0: много.
1: Да, много.
0: Много. Ладно, ребят, всем доброго утра. Пишите нам по теме. Тема сегодня такая.
1: Какую бы профессию вы хотели бы примерить на один день на себя, которая
0: да,
1: вам нравится?
0: Угу.
1: Просто фантазируем. Пишите.
0: Да.
1: 8-700-107-102-2.
0: Просто ради интереса, ради любопытства. Пишите, мы ждем.
2: Осень. Время

0: Доброе осеннее утро. Напоминаю, ты слушаешь Васаби.
1: Перехожу к вашим сообщениям, мои любимые.
2: И нелюбимые тоже, которые написали.
1: Везде вас целую, обнимаю, мои сладенькие, мои...
2: Подставляйте пустики. Быстрее, пока можете.
1: Подставляйте быстро! Любое место!
2: Какой-нибудь мужчина возле радиоприемника такой. Иди сюда ко мне, Эльвирочка.
1: Ты прислонился? Да, пожалуйста, ребят. Так, здравствуйте. Хотелось бы попробовать профессию преподавателя в ВУЗе, еще воспитателя в садике, хирурга, кардиолога и криминального судмедэксперта. Хорошего дня.
2: Смотри, какой, как, сколько профессий
1: попробовал. Ой, а я, знаете, какую профессию хотела бы? Я, возможно, ребят, начала стареть. Меня так умоляют, вот умоляют лялечки, вот лялечки. Я бы хотела где-нибудь в роддоме поработать, там, помощницей акушерки, которая вот берет лялечек, там,
2: пеленает,
1: да, там, так раз так очищает. Мне так нравятся лялечки.
2: Что-то да, ты это...
1: Все. Возможно. Помните, я говорила? Возможно, вот лет 5 назад я говорила, что я не буду больше рожать.
2: Я помню. Ты сказала, никогда. Никогда, ни за какие ковришки.
1: А вот сейчас я вот старею, и что-то как-то хочется такой лялечку такого.
2: Ну, посмотрим,
1: маленькую.
2: Да.
1: Не, ну я сама не хочу, потому что у меня здоровья не хватит. И потом...
2: Пусть муж рожает.
1: Все-таки, нет, подожди, все-таки возраст, а вдруг что-нибудь не то произойдет, и я как бы... Ну, с ребенком. Там же будут изменения какие-то генетические,
2: может
1: возможно.
2: Быть, и с тобой может произойти.
1: Да, да, вот-вот-вот, как-то вот. Вот жалко, у меня нет денег. Ребят, дайте мне деньги, я возьму суррогатную маму. Да, сурмама, окей. Вот лялечка такая маленькая.
2: А вот бывают же случаи, когда вот сурмамы раз, например, вот растят, а потом в один момент она понимает, что она не хочет от него отказываться.
1: А нет, там же невозможно. Контракт. Да, там контракт, все через агентство.
2: А она вот как в кино, раз такая, например, обращается к какому-нибудь лысому так, мужику, а он,
1: лысому.
2: Ну, типа Джейсон Стэттем.
1: Ага,
2: и Джейсон. Он ее вывозит и прячет с ребенком от тебя. Ну, я не знаю.
1: Все, ребят, давайте.
2: Бредская фантазия.
1: Давайте, скидываться мне вот.
2: На сурмаму.
1: Да.
2: Или если кто-то есть из вас молоденький, кто хочет стать сурмамой для Эльки?
1: Молоденькие. Нет, сильно молоденькую не надо.
2: Ну, так, такие, которые...
1: Там же какие-то правила, по каким-то правилам же их берут в агентство.
2: Ну как,
1: чтобы у нее была своя семья, дети, чтобы у нее был муж.
2: Да?
1: Да.
2: А смотри, с другой стороны, вот муж, он такой раз, рядом с ней же ходит, а плод-то внутри, он же тоже слушает.
1: Да.
2: Да, и вот твоя сурмама все время там, Володя. Ну, или там Сережа, Андрей, я не знаю, ну какой интерес. Ну, да.
1: Давай лучше Антон.
2: Да. И потом, понимаешь, и она тебе его рожает, тебе отдают, а он только именно Антон откликается. Ну, просто он же...
1: Нет, я сейчас другое представила.
2: В пузике.
1: А вдруг они там устраивают какие-то игры,
2: ага,
1: а там внутри мой ребенок.
2: Не надо, типа...
1: Нет, все, я не хочу, ребят, все, буду сама рожать. Куда ты побежал? Побежал смеяться.
2: Вообще, знаешь, если честно, сейчас вот хочу протестовать против близости у людей тогда, когда на последнем месяце там дети.
1: Все, тихо.
2: Ладно.
1: Так, здравствуйте. С мужем мы бы хотели быть библиотекарями в библиотеке Ватикана с доступом ко всем секретным рукописям.
2: Вот
1: прикольно.
2: Она круто, да, вот сейчас вот я почему-то не задумываюсь.
1: Замолчи. Доброе утро. Если работать, то сразу президентом страны. Поднять всем зарплаты, простить все кредиты. Ну, конечно, вам прости все кредиты, вы на утро тут же наберете. Мы знаем, как это работает.
2: Да нет, тут, подожди, простите всем кредиты, все сразу же начнут отмечать утром.
1: А
2: все...
1: знаете, мне было очень, например, обидно. Вот недавно простили кредиты, да?
2: Да, а мне нет.
1: Да, нет, простили там какие-то кредиты. Вот была же какая-то новость, да? Я тут законно все оплачиваю кредиты. А тут, оказывается, вот были люди, которые не платили, а им простили.
2: Да, были такие.
1: Обалдеть, я просто в шоке.
2: То есть надо было не платить, просто дождаться, пока простят, да?
1: Ну это плохо, нет, сейчас не пойдет так делать.
2: Мне кажется, там тоже это как-то сказывается на твоей кредитной линии, там много чего еще.
1: Так, я бы хотела на один день побыть диджеем знаменитым и выступать на Tomorrowland'ах.
2: Tomorrowland'ах. Да. Ты видела сейчас, вот я просто все-таки поражаюсь масштабу фестиваля электронной музыки Burning Man.
1: Mm-hmm.
2: Ты видела, там вырастает действительно в Неваде целый город. И потом за один момент просто они все эти декорации сжигают. Я просто восхитился нашими казахстанскими представителями, которые туда поехали. Вот ребята,
1: которые... Креативные, да?
2: 11 юрт они поставили.
1: Круто.
2: Прикинь, в прошлом году, то есть это была одна юрта, а теперь 11. очень крутой кемп. Весь мир
1: вообще
2: узнал о Казахстане.
1: Да.
2: Говорят, что там туда очереди стоят, потому что очень вкусный плов. Я не знаю, там готовят вкусную еду. То есть,
1: да,
2: я не знаю, чем угощают. Казы, может быть,
1: беш. Да.
2: Вот. И плюс наши юрты настолько устойчивые, что когда начинается какая-нибудь непогода там на плае, а там же ветра, и тут даже вот недавно снег пошел.
1: Да.
2: Там, да. Юрты наши выдерживают все эти ветра. И вот,
1: и
2: они...
1: вот как это устроено, да, что в жару там прохладно.
2: Да.
1: А когда холодно, там тепло.
2: Тепло, да.
1: Супер. Так, подожди.
2: Давай,
1: здравствуйте,
2: давай.
1: Васаби. Я бы хотел попробовать профессию сомелье или гаишником на один день. Ну, на один день мы и предлагаем, ребята.
2: Это, подожди, ладно.
1: А, здравствуйте, вышла петиция вернуть время обратно назад. Можете озвучить? Спасибо. Пожалуйста,
2: ну, вышла, вот озвучили. Ну, вышла, если петиция. Кому
1: а куда
2: надо, давайте подпишем. Кому не надо, не подписывайте.
1: Так, да, так, идем дальше. Хочу еще попробовать... Подождите. Так, да.
2: Я
1: хочу вот,
2: попробовать маракуйю.
1: Я бы хотела... Да подожди ты. Я бы хотела побыть знаменитой мировой певицей, выступающей в дуэте Шакиры, Джейло или Бейонсе, Динары из Балхаша со Старого вокзала. Хочу еще пилотом попробовать управлять самолетом, написали нам.
2: Ну, смотри, управлять самолетом,
1: да
2: в принципе...
1: Подожди, мы переходим в следующий час.
2: Ну,
1: нам
2: тогда
1: сказали
2: пойдем.
1: Молчать. Все.
2: Топ.
0: Как бороться с осенних Android? Просто слушай Васаби.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп.
1: От Азарова и Павлова.
2: Итак, ребята любимые, это гороскоп на сегодня. Сегодня у нас 8 вторник. Сентября, вторник, да. Время 09.05. Всем доброе утро.
3: Прекрасного, шикарного, манящего да. утра,
2: Овны,
3: сексуального.
2: Сегодня...
3: Ну а что, почему бы и нет?
2: Ну почему бы и да.
3: Ну сексуальное да, утро, красиво. Это знаешь, вот, когда ты смотришь на солнце, оно такое красивое, яркое. И вот про него можно сказать, солнце сегодня сексуально светит.
2: Мне так не говорят никогда.
3: Я говорю.
2: На солнце так не говорят.
3: Ну, я первый, значит... Или, например, вот ты идешь, как сексуально земля крутится.
2: Ну вот это тоже так не
3: Почему?
2: Говорят, Антон, это
3: Почему? Смотри,
2: некрасиво.
3: Она вокруг своей оси, как говорится, а она вокруг оси еще
2: все
3: вертится.
2: Все, тихо.
3: Ладно.
2: Так, Овны, сегодня лучше действовать быстро, но не спешить с выводами. Вечером появится повод порадоваться результату своих усилий.
3: Близнецы, тельцы, день располагает к спокойным и практичным решениям. Не тратьте силы на людей, которые сами не знают, чего хотят.
2: А, близнецы, вас ждет интересный разговор или неожиданная новость, случайная идея может оказаться весьма полезной.
3: Раки, хороший день для того, чтобы разобраться с накопившимися делами. В личном общении проявите немного больше мягкости.
2: Львы, сегодня вы легко окажетесь в центре внимания. Используйте это не только для впечатления, но и для решения важных вопросов.
3: Девы, порядок в делах поможет навести порядок и в мыслях. Не пытайтесь контролировать абсолютно все. Кое-что решится само по себе.
2: Весы, день потребует определенности. Если давно откладывали выбор, сегодня обстоятельства могут подтолкнуть вас к решению.
3: Скорпионы, интуиция сегодня особенно точна. Доверяйте внутреннему ощущению, особенно если слова человека расходятся с его поступками.
2: Стрельцы, захочется перемен, новых впечатлений и даже небольшая смена привычного маршрута подарит вам неожиданно хорошее настроение.
3: Козероги, день подходит для работы планирования финансовых решений. Главное, не берите на себя чужие обязанности.
2: Водолеи, неожиданная встреча или сообщение способны изменить ваши планы. Оставьте немного свободного пространства для импровизации.
3: И рыбы. Сегодня особенно важно не торопиться. Спокойный разговор поможет избежать недопонимания и вернуть хорошее настроение.
2: Ребята, любимые наши, тема сегодня такая. Какую профессию вы бы попробовали на один день просто из интереса и любопытства?
3: Хозяйка, а я вот знаешь, смотри, задумался, вот знаешь, какую я профессию хотел бы попробовать, если, конечно, бы у меня был бы такой дар.
2: Давай.
3: Вот знаешь, либо гипнотизером.
2: Зачем?
3: Чтобы, я тебе сейчас объясню. Вот, например, то есть люди, вот помогать людям. То есть ты можешь, например, ввести его в транс, да, и он там начинает вспоминать, кто он был в прошлых жизнях. Но я просто хотел бы проверить. Это, знаете,
2: попробовать. Давай загипнотизировать,
3: да.
2: Чтобы я постройнела, похудела.
3: Может быть, что-то такое, да. И вторая профессия, знаешь, это когда, даже не профессия, а вот когда... Ты как наперед видишь, как кто эти?
2: Ясновидящие.
3: Вот, так, из головы, да. Почему? Просто ты раз такой, тебе приснилось что-то.
2: Да, они не видят ничего вперед.
3: Да, но смотри.
2: Да, это просто слухи.
3: Не, ну мне кажется, что-то происходит, потому что смотри, все-таки мы же загадываем какие-то вещи, да, и вселенная нам это дает. Но мы иногда забываем об этом. И как будто мимо. Я быстренько, почему я вспомню это случай. Вчера меня довозит мужчина, водитель такси.
2: Так.
3: Мы с ним разговорились. Он тебе, кстати, привет огромный передавал. И он говорит, я
2: Спасибо.
3: Обожаю ваше шоу.
2: Ага.
3: Но были моменты, когда, например, вы друг друга перебивали, и я какую-то мысль не мог до конца вашу расслушать. И я, говорит, я вот загадал, говорит, тогда, вот бы хоть раз с ними, с кем-нибудь в машине проехать, довести их и послушать их мысли.
2: Да ладно?
3: Представляешь? И я вчера к нему сажусь, у него вот такая улыбка, у него такие эмоции, он говорит, я просто вселенная меня услышала. Я когда-то давно, этого, когда вас слышал эфир, загадал, и ты тут ко мне садишься.
2: Ребята, делаем следующее. Когда кто-то из нас что-то интересное рассказывает, а второй перебивает, вы обязательно нам напишите на WhatsApp, чтобы мы продолжили ту мысль, с которой нас сбили.
3: Сбили. Бывает и такое,
2: Бывает, нас чувства какие-то переполняют,
3: да,
2: и мы не знаем, хотим побыстрее что-то рассказать вдвоем и перебиваем.
3: И что самое интересное, представляешь, сзади сидит женщина, тоже попутчица, а она вообще, как оказалось позже, она физик, ученая. И представляешь, мы с ним разговариваем про вот эти про вселенную, как загадывать, а она не верит в это ничто, да, то есть и там Вадим Зеланд, который есть такой, который писал трансерфинг реальности. Так вот, я тебе сейчас скажу просто, и мы такие, и она говорит, у меня муж тоже такой ерундой занимается, но я вообще не верю. И доходит до одного момента, когда вот мы начинаем говорить о Вадиме Зеланде, и что он физик-математик написал эту книгу. И она такая: да вы что, я тоже физик. И она по-другому начала смотреть на это, вот знаешь, то есть, я говорю, вы почитайте. То есть, знаешь, когда ты физик и веришь каким-то точным вычислениям,
2: да,
3: ты не будешь в эту, думаешь, что это какая-то, как хиромантия, да? Вот. А здесь, на самом...
2: А хиромантия тоже
3: хироманты
2: другое.
3: Есть. Это по руке гадать. Ну, к примеру.
2: Да,
3: к примеру,
2: да, да,
3: то есть, ага. Я имею в виду, ну, из этого
2: ну,
3: всего.
2: Ну, я поняла.
3: Да.
2: Ага.
3: Вот. И тут, когда она узнает, что есть какой-то крутой физик-математик, который написал книгу «Поэт», ну, по тому, как загадывать желание, там, к примеру, это. Ей стало интересно, она говорит, я обязательно почитаю.
2: Какая книга?
3: Вадим Зеланд, «Трансерфинг реальности». Я помню, да? В свое время он меня вытащил, когда у меня вот ушла мама из жизни, у меня... было очень много психологических и всяких проблем, да?
2: А там чему он учит кратко?
3: Он учит просто то, что человек может, ну, вот как вот разбивать деструктивные да. маятники, как вот не поддаваться, знаешь, которым, вот помнишь, когда я тебе говорю, хозяйка, мы поругались, и да. вот этот маятник раз начал шататься, на Ержика перешел, Ержик пришел, там, сел в такси, с кем-то еще поругался, вот. То есть все это описывается. Почитайте, если тебе будет интересно.
2: Вот я нашла, сейчас да. подожди, сейчас зайду на этот... Вот, она стоит 7678.
3: Очень крутая книга, Элечка, я тебе скажу
2: Вадим
3: так.
2: Вадим Зеланд, да?
3: Угу. До третьей, вот, что самое интересное, мне все помогло вылезти из тех тогда проблем.
2: А почему потом тебе не помогло?
3: Дочитав только до третьей главы, потому что я дальше не читал.
2: А сейчас надо читать.
3: Ты знаешь, вот бывает же, когда есть такое, когда у тебя есть, вот я вот сейчас собираюсь эту книгу по-новому.
2: Чем
3: вот
2: рилсы сидеть.
3: Конечно,
2: да. Да.
3: Гораздо полезнее.
2: Так тут нам написали, какие Давай. Вы сегодня классные. Тьфу-тьфу, ребята, не сглазь.
3: Да-да-да.
2: Не сглазь, а то опять с Антоном начнем ругаться, он начнет уходить, потом влезет его жена, меня пообзывает,
3: нет, давай
2: потом мы
3: по-другому.
2: Его уволим.
3: Смотри, они сейчас написали тьфу-тьфу, не тьфу-тьфу, а тьфу-тьфу-тьфу три раза.
2: Да.
3: И через левое плечо.
2: Так, чё? Доброе утро, веселая госпожа Эльвира и ее верный кучер Антонио.
3: Кучер.
2: О, мне нравится, слушайте, госпожа и кучер.
3: Да.
2: Круто, звучит, да?
3: Госпучер.
2: Это уже в другое место тебе.
3: Нет, это когда мы с тобой вместе.
2: Тема сегодняшнего эфира интересная. Хотел бы примерить на один день профессию. Редактор Википедии. Один день можешь менять любые статьи. Написал бы, что динозавры жили в 2025-м, и весь мир поверил бы. С уважением, Бахаджан. И, кстати, почему мы так верим, да, всей информации, которая есть в Википедии? Ведь там могут редакторы просто менять ее, и все.
3: А знаешь, что еще я недавно, ну, не знаю, может быть, кто-то скажет, это теория заговоров, там, понасмотрелся всякую ерунду. Вот про динозавров. Оказывается, что все вот эти их кости, которые выставлены
2: да.
3: в музеях, это сделано из какого-то, ну, типа, папье-маше, да, то есть там нет настоящих. Настоящие хранятся, типа, где-то в другом, типа, месте. И, ну вот, а с другой стороны, были ли эти динозавры?
2: Вот-вот-вот.
3: Понимаешь?
2: Да. Так, доброе утро. Хотелось бы поработать один день ведущим на радио, ставить песни, которые мне нравятся, и передавать приветы друзьям и близким. Артур из города Кокшетау.
3: Артур, это так не работает.
2: Это так не работает, ребят. У нас есть уже готовый
3: да,
2: плейлист, который составляет да. музыкальный редактор.
3: Редактор, да? Продюсер.
2: У да. нас тут за пультом сидит звукорежиссер, он просто нас выводит в эфир и потом, значит, ставит эти перебивки, вручную включает, а мы говорим вот тут микрофон.
3: Ну, давай так, смотри, чтобы Артуру как-то поднять настроение. Артур,
2: какую
3: я
2: песню
3: от,
2: ты
3: я
2: хочешь?
3: От твоего Нет. имени всем твоим друзьям передаю привет.
2: Да, Артур, какую песенку ты хочешь? Давай, мы тебе поставим. Доброе утро, васабушки. Вот если бы мне дали возможность на один день выбрать любую профессию, я бы стал массажистом, но исключительно для мировых звезд. Представляете, заходишь в кабинет, а там сидят знаменитости со всего мира, как типа Джей Ло и так далее. Говорят, ну что, мастер, показывай класс. А я такой, спокойно, звезды, сегодня вы в надежных руках. Вот это была бы смена. После такого дня можно было бы сразу идти на пенсию. И прикиньте, я мажу масло, включаю расслабляющую музыку и говорю, так, звезды, сегодня у вас VIP-массаж.
3: Оскар, и Джей Ло такая, Оскар, сегодня помни мне хорошо мои булочки. И Оскар такой, да вообще не вопрос.
2: Здравствуйте, есть в Ютубе аудиокнига его. Я не люблю аудиокниги, ребят.
3: Я скажу так, вот мы вчера разговаривали с этим водителем, есть его книги аудио, да, но есть где он, например, две озвучки, где есть хороший голос и вообще не Вадима Зеланда, там очень приятно слушать. А есть где его, ну, есть вот голос, где вообще это невозможно. Я к чему
2: да,
3: хочу
2: да,
3: сказать.
2: Да.
3: Вот бывает же, да, такое аудиокнигу, ты вроде бы она тебе, ну, ты знаешь примерно ее содержание, да?
2: Да.
3: Ну, начинаешь слушать или какой-то рилс. Из-за какого-то скрипящего голоса ты просто даже не можешь это посмотреть,
2: да,
3: не включаешь.
2: Да, да, да.
3: Вот
2: так,
3: поэтому
2: вот
3: нужно,
2: еще
3: да,
2: пишут, хотел бы стать стоматологом, подшаманил бы себе зубы. Но ты бы не смог сам себе.
3: Сам себя не сможет, поверь мне.
2: Стоматологи сами себе не могут же подшаманить зубы, или могут?
3: Или он такой, он просто вырвал бы себе все зубы.
2: Так, доброе утро. Я бы хотела побыть денек сомелье, либо полицейским криминалистом. А еще радиоведущий. На денек бы с удовольствием окунулась бы в эту суету. Так мне нравилось работать на радио когда-то. Лана написала.
3: Круто.
2: Круто,
3: а вот смотри,
2: Лана,
3: хозяйка, вот знаешь, вот как вот людей пробрасывают от радиоведущих до криминалистов?
2: Ну вот здесь многие слушатели написали, что они хотели бы радиоведущими. То есть у нас работа мечты.
3: Ну, у нас классная работа.
2: Я во время отпуска хотела уволиться.
3: Элечка, я, вот знаешь, у меня недавно спросили вообще...
2: это чья-то мечта.
3: У меня недавно спросили, чего вот ты, ну, считаешь, добился в своей жизни? Ну, самое большое достижение.
2: Да, ничего.
3: Нет, подожди, я сказал, что это 10 лет с тобой в эфире.
2: А, уже 11-й пошел, да?
3: Да? Вот я прям твое имя назвал, я говорю, вот напарница Эльвира Азаровой мы работаем. И вот когда мы...
2: Работаем? Ты же уволился на время отпуска.
3: Меня спросили, я сказал, ну, на тот момент, чего, да, ну, все равно 10 лет же мы отработали.
2: Так, смотри, а если меня не будет, значит, ты ничего не добился.
3: Нет, ну, значит, то, что уже ушло тогда бы. Понимаешь, вот. А сейчас, как бы, то, что мы добились, я считаю, что это лучше. Потому что, смотри, мы хозяйка, все-таки, знаешь, я не скажу, что я там идеальный человек, что делал в своей жизни какие-то все правильные поступки. Нет, их было много. Довольно-таки даже не лицеприятных, да, там, не рукопожатных.
2: Так.
3: Но все мы люди, делаем ошибки. А вот именно наша работа на радио, и когда нам слушатели вот писали, да, спасибо, вы сделали наш день. Или там было плохое настроение, я включил, все прошло. И когда ты еще людей и вживую встречаешь, да, они такие, блин, спасибо вам за ваше шоу.
2: Так.
3: Да, ты думаешь, что хоть что-то ты хорошее в жизни делаешь. То есть будешь людей, да, и даришь им хотя бы настроение. 10 лет мы дарим с тобой настроение людям. И...
2: А потом ты напиваешься, опаздываешь, увольняешься.
3: Вот это алкоголь зло.
2: Вот, поэтому алкоголь
3: мы к этому
2: зло
3: привели, да.
2: Так, доброе утро, Эля и Тоша. Как я рад, что вы вернулись. Без вас было очень скучно по утрам. По скриптам вроде от гороскопа отказались же. Не читайте его постоянно, пожалуйста. Шляпа же это все. Да, все, тогда завтра, Тошечка, не готовь. Завтра гороскопа не будет.
3: Шляпа это не это.
2: Во имя нашего этого слушателя. Я не знаю.
3: А ты представляешь, он один написал. А остальные, вот, например, которые ждут нашего гороскопа. Я знаю людей, которые, понимаешь, Элечка, вот, например, они знают, что мы выезжаем в 8. Им в 8:20 уже нужно заходить на работу. И они сидят, понимаешь,
2: и слушают,
3: ждут,
2: да,
3: гороскоп, потому что без них, без него они не могут пойти на работу. И когда мы затягиваем,
2: да,
3: такие, да, тьфу, и потом вспоминают, что это шляпа.
2: Ну, я не знаю, ну,
3: это не шляпа.
2: Потом проголосуйте.
3: Шляпа
2: –
3: это головной убор, между прочим.
2: Доброе утро. Послание тому, кто хотел бы быть стоматологом. Давай я буду стоматологом на один день, вылечу тебе зубы, а ты пластическим хирургом и сделаешь мне мамопластику. Круто, ребята, давайте так договоримся так.
3: Она ему выбьет зубы, он будет поддерживать.
2: Давайте так будем договариваться.
3: Состояние. Давайте, А, то есть сейчас кто-нибудь стоматолог...
2: Мы можем все договориться, да.
3: Да, махнуться на, например,
2: да,
3: на депиляцию, да,
2: да,
3: например,
2: да,
3: удаление зуба на депиляцию.
2: А
3: или
2: ты заметил, никто не захотел стать каким-нибудь там банкиром и иметь доступ к деньгам? Никто. У нас такие романтичные слушатели.
3: Ты знаешь, хозяйка, я вот...
2: Но полицейскими хотят стать вот сколько? Трое человек.
3: Ты знаешь, я
2: президентом двое.
3: Можно я у тебя задам вопрос? Ты же вот частенько, да, там у тебя все-таки детки в ТикТоке там иногда смотрят.
2: Да.
3: Вот эти тренды там, не тренды, когда подходят и записывают, вот вы хотели бы там себе, ну, миллионера мужа, да, или просто там влюбиться,
2: да?
3: Ага. И девушки все-таки, нет, ну, конечно, я выбрала там
2: деньги.
3: И когда подходят с тем же вопросом у мужчины, почему-то мужчины говорят любовь.
2: Угу.
3: То есть я... Как так получилось? Просто я, ну...
2: И, ты серьезно хочешь сейчас об этом поговорить?
3: Нет, почему все мужчины такие, знаешь, вот прям, знаешь, они такие...
2: Якобы
3: я выбрал любовь,
2: это
3: да,
2: неправда.
3: Ну да, вот я об этом,
2: да,
3: же.
2: Да.
3: Что самое интересное, как только они встречают любовь...
2: А, подожди, я тебе объясню, почему женщины выбирают деньги, не любовь. Потому что, я объясню, потому что в любви она будет зависима без денег от этого мужчины, ей придется терпеть домашнее насилие,
3: да?
2: Какое-то насилие над своим телом.
3: А может быть, там и денег даже не будет у этого мужчины.
2: Да, да. А мужчина понимает, что он в любом случае, вот как работал он, значит, на своей работенке, у него ничего в жизни не поменяется. Вот он женится, у него будет и любовь, и обслуга, и детей ему родят, и вырастят этих детей, его вылечат, да, и будут, значит, полностью заниматься бытом,
3: ну,
2: его,
3: да,
2: семьей, им.
3: Да.
2: То есть он берет себе домой не просто любовь, а, по сути, обслуживающий персонал. во всех сферах. Поэтому мужчина якобы благородно выбирает любовь, а женщина, якобы меркантильная, выбирает только деньги. Для женщины деньги – это свобода, понимаешь?
3: Да, это, мне кажется, свобода для каждого человека.
2: Для
3: женщины в большей степени, конечно, да, я понимаю, да. Конечно. От
2: всего. Почему на сегодняшний день я могу, ни перед кем там не присмыкаться и не заглядывать в глаза своему мужу и не говорить: «Ой, если ты меня бросишь, как же я останусь одна с двумя детьми?»
3: Ты самодостаточная женщина,
2: ты сможешь сама все. Да, потому что я зарабатываю, и я могу себя обеспечить, но ситуация была бы совершенно другой. И вот раньше же женщинам не разрешали работать.
3: Да.
2: Раньше женщинам не разрешали получать образование. Ты сейчас во мне пробудил феминистку. Я сейчас заведусь на полчаса.
3: Ладно, спи.
2: Не заводи
3: Давай
2: меня, Антон.
3: Давай Эльширина послушаем.
2: Не надо говорить,
3: Эльширина, что послушаем.
2: А мы же уже послушали.
3: А, да?
1: Азарова. Здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: Залог идеального осеннего утра.
1: Залог идеального осеннего утра.
2: Шикарно, еще кофеечек налили.
1: Посылаем вам лучи добра. Так, лучи еще чего? А, лучи, как ты говорил, солнце какое?
2: Сексуального. Сексуальные лучи.
1: Так, лучи денег. Лучи удачи. Фу, ты меня...
2: Ой, извини.
1: Что ты вот на меня дышишь? Мне неприятно.
2: Это лучи прям с огромной силой.
1: Давай, нормально. Да, лучи, и самое главное, лучи такого приподнятого,
2: здоровья,
1: хорошего...
2: Здоровья, изобилия и прекрасного настроения.
1: Давай, давай. Да, и еще немножечко полечим ваши больные места. Прикладывайте сейчас... А, как они приложат, если они... Ну, колоночки куда-нибудь или погромче сделайте.
2: Нет, посмотрите.
1: Прикладывайте
2: вот
1: свое,
2: смотри,
1: больное
2: хозяйка,
1: место.
2: Смотри, хозяйка, могу, знаешь, никак. Сейчас, когда
1: Антошка
2: ты говоришь,
1: будет...
2: они берут вот ладошку к приемнику.
1: А, давайте,
2: а
1: ладошку.
2: А потом на то место, которое немножко тревожит или болит.
1: Да.
2: Все, сейчас пройдет.
1: Все.
2: Вот
1: все.
2: Ты, все.
1: Полечили.
2: Здоровый, не
1: все,
2: переживай.
1: Все, здоровый, все нормально.
2: Все здоровы.
1: Все здоровы.
2: Давай.
1: Так, доброе утро, васабушки, хорошего дня. По теме я бы хотел на день стать хакером, бешеным хакером. И нахакал бы себе на что-нибудь.
2: Звучало как-то...
1: Звучит как будто что-то такое криминальненькое, да?
2: Хакать нельзя.
1: Точно. Напомни тему, тему.
2: Тема у нас сегодня такая. Какую профессию, если бы можно было бы примерить на один день, вы бы выбрали? Чисто фантазируем сегодня и представляем.
1: О, да. Я бы хотела стать аналитиком разведданных. Вот, и узнать все.
2: Прикинь, у тебя всего лишь один день, и ты такая...
1: Да, я хотела бы узнать, что и как устроено.
2: Нет, ты вот знаешь, вот я...
1: А потом прийти на радио, начать это все рассказывать, либо меня прикокнут, либо меня в психушку куда-нибудь...
2: Нет, мне, знаешь, вот понравилось сообщение девушки, которая написала, я хотела бы там с кем быть, да, чтобы у меня был доступ ко всей библиотеке Ватикана. Я вот честно,
1: да, вот
2: я бы тоже...
1: Да, это круто, что-нибудь такое узнать, что не все знают.
2: Что не все знают, да.
1: Да, вот мне хотелось бы какие-то секретики.
2: Вообще, хотелось бы узнать, что от нас скрывают сильные мира всего, понимаешь, там, опять же таки, какие были цивилизации до нас, может быть, это как-то где-то же задокументировано, какие-то...
1: А или... прикинь, ты узнаешь, что ничего и не было. Вот это самое большое разочарование.
2: Нет, хорошо, но я считаю, что, например, обязательно должно где-то быть задокументировано, когда были изгнания дьявола, экзорцизм. Вот есть такие на самом деле рукописи. Я бы хотел бы их почитать, посмотреть, вообще узнать, как
1: меня
2: это все происходило.
1: Меня больше напрягает другая
2: ситуация.
1: Какие
2: случаи были вообще у людей? Да?
1: Антон, почему в детстве наших детей появились смартфоны, да?
2: А у нас не появились.
1: Почему не появилось это тогда?
2: И хорошо, что не было.
1: Когда мы были маленькие.
2: Я очень рад.
1: Нет, тут дело не в этом. Да, хорошо-то хорошо. А в другом, почему именно вот в это время это все появляется? Почему искусственный интеллект не появился там лет 30 назад? 35, ну 40 лет назад, почему нет?
2: Вот у меня знаешь, тоже вот...
1: Почему именно сейчас?
2: Вопрос задается, смотри, как мы шли, например, от каменного века, ну, к примеру, от колеса до этого так долго, а тут
1: так
2: уже
1: быстро.
2: Моментально мы
1: вот
2: просто шагнули.
1: Вот я об этом и говорю, почему так быстро сейчас все меняется, но почему...
2: Мне кажется, потому что
1: не
2: уже не могут сдерживать ту информацию, которая дана была изначально.
1: А почему тогда могли, а почему сейчас не могут? Вот это интересно, да?
2: Да, это очень интересно.
1: Так, здравствуйте, я бы хотел стать миллионером на 7 дней. Но 7 дней нет, у нас только один
2: день. Это много, миллионер это не профессия.
1: Да, и подарил бы квартиры нуждающимся, оплатил бы лечение всем больным и все, извините за мои ошибки. Нет, на один день.
2: Миллионер, миллионер

0: Есть, оказывается...
1: Антон тупок.
0: Твой тоже не очень, как-то как будто тупой пупок.
1: У тебя же претензии к пупкам.
0: Ну да, да. Но только тем, которые на выкат.
1: То есть для тебя, я на днях увидела тему в Threads. То есть, например, элита — это, да, пупок, когда такой нормальный, аккуратненький. Уф. А типа отброс — это тот, такой вывернутый пельмешек.
0: Да, вообще просто.
1: Еще, знаешь, мне говорят... Ты, получается, так же мыслишь.
0: Вот который вот пельмешек...
1: А я еще не обращаю внимания на пупки.
0: Да ну прямо, да. Я вот, знаешь, даже рекламу, например, смотрю, ну, то есть в Инстаграме листаю Reels, и там вот мне очень нравится в основном, ну, вот реклама, есть такой бренд одежды, Octave, да, или называется. Ну, типа того, я не помню, как точно ее называется. Там так. Женская одежда. И знаешь, там всегда красивые такие девушки рекламируют эту одежду, она попадается, да, просто там они не обнаженки, просто они очень стильные. И вот когда пупок открыт, и когда модель вот с этим... На выкат с пигодией как-то вообще не смотрится вообще. Ну, она напоминает дрожжевую манту.
1: А я вообще не обращаю внимания.
0: Поверь мне, один раз увидишь, будешь обращать всегда.
1: Не знаю, я как-то на пупки не обращаю внимания.
0: Ты знаешь, вот когда, вот я вот, если показывают же мультики, например, «Кунг-фу панда», там вот эти манточки или булочки...
1: Пельмешки,
0: так,
1: да,
0: красиво рисуют. Вот такое ощущение, что это один пельмешек кто-то себе на живот забрал.
1: Вот у меня, кстати, у младшей дочери такой пельмешек. Ей как-то неправильно, может быть, этот пупок обрезали, подвязывали. Я не знаю.
0: Для меня, когда вот...
1: Вот у тебя как-то... Нет, все, давай не обсуждать. Ладно. Все, это как-то грязно выглядит.
0: Убрали пупочки, да? А, кстати, есть же такое блюдо, пупочки где-то, да?
1: Да, я люблю, кстати, куриные пупочки жареные.
0: Вот прикинь, если бы они были вовнутрь, наверное, невкусные, а вот эти, именно которые на выброс...
1: Вот.
0: На выброс.
1: Что мы несем? Остановись, у нас радиоэфир.
0: Ладно, хорошо.
1: Ребята, любимые, всем доброе утро. А чего это у нас сообщений нет?
0: Да. Вы что, никем не хотите стать на один день?
1: Кем бы вы хотели стать на один день?
0: Кстати,
1: какую профессию хотели бы из любопытства попробовать?
0: Да, у меня претензии, знаешь, к кому? К людям, которые к нам присоединяются во втором часу с 9 до 10. Мы понимаем, что вы дольше спите, у вас больше, да, видать, денег. Ну, можно же и написать нам.
1: А
0: вы почему
1: такое?
0: Такие неактивные, как те, которые встают к 8 утра на работу? С, да, 8 до 9.
1: Сейчас Антон вам отправит уже плохое, да, послание, если писать не будете.
0: Я вот сейчас пойду, нарисую, точнее... Некоторые вещи.
1: Какие? На заборе. Титьки на заборе пойдешь.
0: Не, я имел в виду там.
1: Что ты можешь нарисовать?
0: Нарисую.
1: Ребят,
0: какие-нибудь,
1: не бойтесь,
0: руны или еще что-нибудь.
1: Не бойтесь его каких-то там этих
0: только
1: рисунков.
0: Не переживайте, только на богатство.
1: На
0: руны
1: богатство.
0: На богатство и на здоровье.
1: Ержик, включай музыку. У нас пока нет сообщений.
2: Как бороться с соседних Android?

0: юмор Павлова.
1: Нам не нравится, но мы будем терпеть, ребята. Буквально одну минуту.
2: Ну почему одну минуту?
1: Давай свои шутки быстрее.
2: В дагестанской секции по бальным танцам нет-нет, да и бросят с прогибом. Ладно. Я умею так эффективно создавать видимость работы, что даже устаю по-настоящему. Причиной прорыва теплотрассы оказалось начало отопительного сезона. А вот смотри, что именно в автомобиле называют ходовой частью? Если в 2026 году, то водитель. Илья был настолько любознательным, что даже Алиса ему отвечала: по кочану. Представляешь, даже Алису так докопаешься на тебя. По кочану. Ладно, хамелеоны маскируются не так уж и хорошо, раз мы знаем про их существование. Или вот смотри, сегодня мошенники опять писали и просили скинуть денег на карту. На этот раз с номера жены. Жена вечный мошенник. Ладно. Есть люди, которые верят, что Земля плоская. Это те, у кого в школе вместо глобуса был атлас. Ну, на атласе она же плоская.
1: Да, да, да.
2: Девушки, если парень говорит, что мечтает увидеть вас без этого платья, оно тебе либо очень идет, либо оно очень не идет.
1: Все? Ну, я остановись, пожалуйста, но я не могу это слушать. Это что?
2: Торможу. Колодки просто тормозные.
1: Будто собаки что-то прищемили, Антон.
2: Там по-другому.
1: Можно
2: по-другому
1: еще раз?
2: Скрипят колодки.
1: Все?
2: Нет, там было бы...
1: Ержик, музыку, все.
3: Как бороться с осенней хандрой?

0: Доброе осеннее утро. Напоминаю, ты слушаешь Васаби.
1: Ребята.
2: А я понял, почему?
1: Мы продолжаем. Да. Что, почему?
2: Я просто вот задумался, васаби, да? Ну, это же...
1: Ну, это приправа на любителя, да. Как и мы, шоу на любителя.
2: Горчица.
1: Ну, я не знаю, ну, хочешь переименуй, но уже васаби стало брендом.
2: Нет, просто горчица шоу, это было странно.
1: Да. Ребята, всем доброе утро еще раз. С вами Антон Павлов и Эльвира Азарова.
2: Как королева эфира.
1: Да, королева эфира и какой-то там, то есть госпожа ее кучер, как сказал наш слушатель. Мы сегодня обсуждаем тему такую, какую профессию вы хотели бы примерить на один день.
2: Да.
1: Чисто из интереса и любопытства.
2: И почему, например, да?
1: Я бы хотела стать на один день кинорежиссером, придумала бы какой-нибудь сценарий. Ну, сценарий придумывают другие, да,
2: да,
1: люди.
2: Не, режиссеры не в основном режиссер. Они снимают. А, нет, режиссер... режиссер что делает?
1: А я бы
2: он
1: хотела...
2: говорит, надо, не надо.
1: Вот здесь пишут,
2: улыбнитесь, не
1: я бы хотела стать горничной у Леонардо Ди Каприо, посмотреть, как и что у него устроено, и стырить у него пару вещичек. А ты бы вот хотел бы стать каким-нибудь дворецким? Вот, вот ты бы выбрал бы чей дом?
2: Если бы выбирать, то я так думаю, сейчас, подожди.
1: Дворецким вот в доме какой-нибудь звезды.
2: У Бэтмена.
1: Так вот это же просто обычный актер, который
2: переодевается. Мы же фантазируем.
1: А прямо у Бэтмена,
2: ну,
1: чтобы
2: да.
1: Бэтмен
2: да,
1: прям
2: вот
1: жил
2: у него же,
1: в этой
2: у него
1: вселенной.
2: Же, да, у него же и был его кучер. Вот
1: до свидания,
2: этот, который...
1: Антон.
2: Подожди, так, у него дворецкий, между прочим.
1: Все,
2: и он
1: второй раз
2: помогался.
1: До свидания, Антон.
2: Ладно, хорошо.
1: Султан
2: ты спросила,
1: пишет.
2: В каком доме? Хорошо, в каком доме?
1: Подожди, Султан Бек нам пишет.
2: Тогда знаешь, у кого? Например, у каких-нибудь красоток Ирины Шейк или там у...
1: Да.
2: Или, например, у Джей Ло, чтобы раз они такие проснулись и такие заигрались случайно.
1: Так ты же Джей Ло уже увидишь не в той форме, в которой мы
2: так
1: видим
2: она
1: все.
2: И так неплохо выглядит, я же видел. Да. И она такая выбегает в пенюарчике.
1: Или просто так стоит. Да.
2: Что творишь, Женя? Что творишь, Ло? Да,
1: да. Смотри, да. Идет.
2: Я хочу тебя.
1: Почесываясь вот так идет. Пошел вон отсюда.
2: Это был первый и единственный день в моей работе там.
1: А ну-ка сдриснулась.
2: Да-да-да.
1: Так, доброе утро. На один день хотел бы стать мамологом, написал Султанбек.
2: А я такой, она говорит, сдриснула сюда. Я такой, да, моя фамилия Дрискл. Есть такая фамилия Дрискл?
1: Только не читай, но на, прочитай про себя, несу сообщение.
2: Я, вы просто...
1: А, мужчина или женщина,
2: да,
1: вы кто написал?
2: Очень, у вас очень интересное чувство юмора.
1: Да, номер телефона 5867
2: да,
1: у кого заканчивается.
2: От нас, Эльвира, вам респект, вы просто нам подняли настроение.
1: Нет, но мы не можем это сообщение
2: нет, ну да,
1: озвучить в эфире.
2: Нет, просто я вот, знаешь,
1: Эчка, вы, конечно,
2: я
1: разрешили.
2: Бы, например, хотел бы стать вот, поваром, да, но,
1: да.
2: Например, помнишь, вот у этого, чтобы сразу, заранее, он что-то дальше шагнул.
1: А кого? Ну, вы
2: я сказал, у тигров уссурийских.
1: Так.
2: Поваром.
1: И
2: он меня раз приготовил.
1: А, да? Ну, то
2: нет,
1: есть, ты понимаешь,
2: знаешь,
1: что ты несешь
2: нет, хозяйка,
1: в эфире,
2: я
1: не
2: вот
1: все
2: сейчас
1: понимают.
2: Еще хотел спросить еще один момент. Вот смотри, как ты относишься к тому, что вот у нас в Балхашской зоне, да, там где-то в каком заповеднике выпустили тигра, умыт, но почему-то одну. Как она будет размножаться? Потом сказали, что второго там, никого
1: а не
2: второго
1: знаю.
2: Нет. Она одна, бедненькая, ходит. Я посмотрел,
1: я
2: она
1: думаю,
2: даже...
1: Я думаю, что она не одна.
2: Она даже на кабана не смогла с ним справиться. Она одна пока.
1: Да?
2: Да?
1: Ну, я не знаю. Вообще, я мимо этой темы.
2: Нет, так. Просто вот мне интересно, знаешь, что же, рыбаки
1: давай
2: приехали...
1: давай вернемся все-таки к дворецкому или к повару.
2: Давай.
1: Вот я бы поваром не хотела бы работать, знаешь, где? У каких-нибудь очень-очень влиятельных
2: у
1: людей.
2: У тебя бы получил... А, там все это проверяют.
1: Да,
2: вот,
1: да
2: это
1: нет, потом что-нибудь лет. Случится, меня же в первую очередь это самое.
2: Ой, поверь мне, это меня бы в первую очередь, тебя нет, потому что ты очень вкусно готовишь,
1: да.
2: Ты очень... я просто,
1: аккуратно еще
2: ты
1: делаю все.
2: Очень красиво украшаешь все это, знаешь, вот
1: да.
2: Все это дело, да. То есть
1: любишь
2: тебе повар...
1: меня? Хочешь стать моим мужем?
2: Чего?
1: А мне кажется...
2: Я вообще на старости лет даже жениться
1: ругаемся,
2: не хочу.
1: Ругаемся, расстаемся, да, Тосечка? А да. Может быть, нам с тобой вдвоем...
2: И стоило, да?
1: Пойти на пенсию. Вот, как, вот подожди,
2: на
1: мы сейчас
2: пенсию?
1: поработаем, да?
2: Ага.
1: И вот васаби же рано или поздно закроют.
2: Ну, рано или поздно.
1: Рано
2: да.
1: Или поздно ну. Закроют. И вот как закроют, я знаю, что ты без меня жить не сможешь.
2: Нет, нет.
1: Может, мы вместе вот поселимся где-нибудь рядышком, будем с тобой жить?
2: Я
1: только
2: думаю...
1: при условии, что ты разведешься с...
2: Я думаю, мы знаешь, что сделаем с тобой? Мы просто найдем себе продюсера, который за нас все это порешает.
1: Так я уже буду старой, я не хочу в старости работать.
2: Нет, а мы с тобой не работать будем, мы с тобой будем кайфовать.
1: О, давай, а он нас со стороны будет снимать и выкладывать рилсики.
2: Вот эту кринжатину, да. И потом на этом, знаешь, мы будем с тобой, я буду как Олег Монгол.
1: Иришка Чики-Пики, ну ладно.
2: Я просто, ну ладно.
1: Все,
2: да, лишнего хватит. Лучше не до, чем пере.
1: Мне надо успеть забрать ребенка.
2: А, ну все
1: школы.
2: Тогда, я тоже как бы в уборную хочу.
1: Ребят, мы... Ну вот, Антон, ну вот это было... Вот зачем ты все испортил?
2: Я просто люблю
1: честным
2: быть. Все,
1: ребят, прощаемся
2: быть.
1: С вами до завтра. Мы сегодня на минутку раньше прощаемся. Ребят,
2: до
1: простите.
2: Завтра, ребят, пока-пока.
1: Пока.
0: На улице осень, а в колонках лето. Ну, потому что васаби.

0: Energy.
1: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM.
2: Ты слышишь этот трек? Это не просто звук. Это эпоха, когда бас качал без компромиссов. Когда синты пилили воздух. Когда

0: диджей Мултакс, а также специальные гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Всем привет! Сегодня вторник, 19.00. Меня зовут DJ Мунтакс. Сегодня я буду ставить вам старые пластинки, от которых у вас просто захватит дух. Вы вспомните свои походы в клуб середины 2000-х. Зажигательные мелодии, до боли узнаваемые биты, ну и, конечно же, отличное настроение. Моя игла уже шуршит по первой дорожке. Погнали!

0: Ну что ж, дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами сегодня был DJ Moontax. Услышимся на следующей неделе, ровно во вторник в 19:00. Итак, услышимся.
1: Ты слышишь этот трек? Это не просто звук. Это эпоха, когда бас качал без компромиссов, когда синты пилили воздух.

0: диджей Мултакс, а также специальные гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Хаус-стрим
2: Сегежа.
1: Хаус-стрим. Ага, ну, Энерджи ФМД.